Всюду до бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки. Новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается.

0: отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Детралекс. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Детралекс в день. Рекламодатель Сервье Латвия. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija, Meril Din Cup 400 gramu 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайно.

0: Низкие цены.
1: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
2: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
1: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
2: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
1: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
3: Nu, košok Jāņos.
4: Mīļā, Jāņos ar top. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
5: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали, вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на medifishome.lv.
6: Top Music.
7: Прямо сейчас.
6: Песня из Top
7: 20. Это Top 20. Top Radio.
8: 19 позиция.

0: ну что, есть, да, есть кайф в этом во всем сейчас. Наконец-то что-то похожее на лето мы наблюдаем.
1: Да, и с этого просто кайфуем. Я вчера каждую минуту, потому что, ну как мало человеку надо?
0: Вообще ничего не надо.
1: Просто хотя бы час провести лишнего. И какие вечера длинные. Я вчера на улице была просто до 10 часов вечера. И еще казалось, что ты еще все это время еще можешь загорать.
0: Сейчас тебе смеются в лицо все наши радиослушатели. Она длинными вечерами называют до 10 вечера. Окей.
1: Я обычно вообще в 9 в кроватке.
0: Да, ну да, я тоже, кстати.
1: А сейчас неприлично в 9 в кроватке. У меня ребенок такой просто: мам, ну вообще светло. В смысле спать?
0: Режим.
1: Мать устала!
0: Школы нет, мать устала. Что-то ему-то не надо ничего. Не, у меня дети тусят вообще там по полной. Да, ладно.

0: Я хочу сказать, ну, отдельное спасибо. Есть некоторые нюансы сейчас. Я, чтобы ты понимала, да, поскольку на мотоцикле сейчас езжу, если тебе вот, ну, у тебя есть любимая полоса, да, ты вот едешь,
1: да.
0: Две полосы, это больше разбито, это меньше. Ты вот, ну, типа, вот по левой буду здесь ехать, этот участок, эту улицу ты по правой едешь, потому что она меньше разбита, тебе по кайфу. Да,
1: да.
0: Ну, вот, ну, к сожалению, такие реалии у нас в городе.
1: Да.
0: То на мотоцикле ты выбираешь еще и помимо полосы, ты выбираешь еще и ряд, потому что тебе... Так, значит, в левой полосе право, вот это правый ряд, ну нет, подожди, не ряд, как это называется, подожди, ряд, а в ряду есть еще, ну, как бы положение твое, да, потому что вот как левое колесо ты едешь, или как правое, потому что это два колеса.
1: Да, я тебя поняла, да. А посерединке нельзя?
0: Посерединке нет.
1: Да.
0: Потому что ты посерединке собираешь все ямы и люки, которые машины обычно пропускают под себя, понимаешь, да?
1: А, вот.
0: Когда машина едет, она же...
1: Не замечает этого, все окей, хорошо.
0: Да, да, да, потому что если ты будешь ехать за машиной особенно, из-под нее будут выскакивать всякие люки, ямы, и ты такой, о, сюрприз.
1: Да.
0: Поэтому надо выбирать. Да. Я уже как бы выучил.
1: Так что у тебя левенько, правенько что-то выбрал?
0: Ну, на разных улицах по-разному, но приходится переучивать. Новые ямы, черт побери. Но, в свою очередь...
1: Сезон все-таки не оставил наши дороги
0: в таком же положении. Короче, сейчас выучиваю себе новые маршруты. Знаешь, как это пилоты Формулы-1, каждый поворот проходишь, ты все записываешь, запоминаешь, фиксируешь.
1: Работает
0: это? Тут все то же самое, то же самое. Ну, а также хочу сказать отдельное спасибо дорожным службам, которые я уже неоднократно наблюдаю, чистят асфальт, чистят от пыли, от грязи, от песка, от всего. Это вообще вау. Я давно такого не видел, ты, наверное, нифига не обращаешь внимания?
1: Нет, нет.
0: Очень, очень много чистят, моют асфальт. Моют,
1: это
0: чистят.
1: Хорошо?
0: Ну, конечно. Меня даже недавно
1: нужно?
0: Спрашивали.
1: Можно такой вопрос?
0: Нужно, да, потому что меня тут недавно спрашивали. Говорят, а как в дождь, не скользко? Я говорю, да нет, скользко, когда пыльный асфальт. Потому что по песку ты скользишь просто, ну, гораздо опаснее, чем даже вот по мокрой ты уже, ну, как бы рассчитываешь.
1: Не, ну это будет здорово, если наш город будет максимально
0: чистят,
1: того, чтобы вы могли передвигаться. Тогда
0: чистят,
1: поменьше,
0: да. Ну, вообще,
1: машин будет поменьше.
0: Так, да, ну и в целом, Натали, ты едешь, и пыль из-под колес, ну, меньше. Ты меньше эти все поднимаешь, дышишь, это очень хорошо. Так что, ну, прямо огромный респект. Это очень классно. Это мое наблюдение, вот, которым я хочу поделиться и похвалить их, пользуясь случаем, своим служебным положением, друзья.

0: Ну, у меня не столько вопросов, что у нас тут делает Ричард Гир, но у меня больше вопросов, почему мы узнаем об этом так поздно.
1: Ага. Ричард Гир не здесь?
0: Ричард Гир.
1: Когда тут две красотки сидят?
0: Какие две красотки, Наталья? Боюсь спросить тебя.
1: Я думаю, что ты будешь попродажнее меня, поэтому...
0: Я боюсь, что ни к одной из них он... Не планировал заехать. А вот что он планировал, да, там встретился с депутатами. Ну, очень странненько, да, выбор. Ну, ладно, окей.
1: У каждого свои пожелания, побольше. Да.
0: Да. И он приезжал поддержать какую-то организацию. Организацию по защите интересов тибетцев. У нас, значит, тибетцев мало защищают, поэтому надо больше.
1: Или, может быть, у нас много защищает тибетцев?
0: Да, у нас не все знают, где Тибет, но это уже не так
1: важно.
0: Оттуда
1: не так легко попасть, потому что.
0: Да. Короче, Ричард Гир, он международный, поддерживает защитник. Международную кампанию за Тибет. Угу. И вот он приехал поддержать, короче, потому что мы тоже поддерживаем какой-то Тибет. Ребята, Тибет наше все, это важно. Так что Ричард Гир сказал, приехал и всем сказал, ребят, Тибет. Угу. Все наши усилия должны направлены на поддержку Тибета.
1: Ну, потому что я так понимаю, что Ричард Гир вдохновляется вот этими всякими практиками буддистов и учениями Далай-ламы. Так, Далай-лама к нам тоже приезжал не раз. Многие уже туда прям с ним встретились. Так что... Многие планировали встретиться, но не поехали.
0: Да, да. Так что ребята где-то здесь. Ну, он уже уехал или еще здесь?
1: Ричард Гир вроде еще здесь. Ловите на улицах Риги!
0: Ловите на улицах, да. Этого. Как его там по фильму это звали? Ну, самая известная красотка, да, наверное?
1: Красотка, точно, да.
0: Да, еще какие были? Все?
1: Там не было и про
0: сбежавшая невеста, была уже чушь какая-то.
1: Да, нет, это было классно, сбежавшая невеста обалденная.
0: Ну, он такой, типа, как будто бы та же самая красотка, только по-другому.
1: Не, кстати, мне очень нравятся оба этих фильма, очень разные.
0: Ладно, окей, хорошо. Два фильма записали. Какие еще?
1: Что-то там про осень, я тоже смотрела, очень там плаксивый, девушка умирала там.
0: Чикаго еще он снимался?
1: Не раз я смотрела, ревела каждый раз.
0: Ладно, тогда анонс, удоленно все спросим. Сегодня?
1: Осень в Нью-Йорке, по-моему,
0: сегодня с 10 до 10 это возможно. У нас будет задать все эти вопросы Антону.
1: У меня есть несколько вопросов. Топ радио. All time favorites.

0: прикольный трек, правда?
1: Слушай, я знаешь, о чем подумала? Насколько странно. А Ричард Гир, он как бы всегда был старым. Он всегда был старым. Подожди, давайте считать. Ему сейчас 76.

0: 36 лет. Ричард Гир, фильмография, фильмы. Подожди, «Красотка», где она наша несчастная? «Красотка». Где?
1: Ну да, он всегда был в таком возрасте.
0: Сейчас.
1: Ну как, он был таким гламурным старичком.
0: Ну понятно, что... Так, «Красотка». 90-й.
1: Ага.
0: Значит, минус 2... Сколько? 36 лет.
1: Давай сама выгребай.
0: Значит...
1: Хочу думать.
0: А, нет, ладно, нормально, подожди.
1: Но он все равно выглядел как с седыми волосами.
0: Я была, да, я была уверена,
1: седыми,
0: что
1: ладно,
0: он там... Но... Да, он там уже был с такими седыми волосами.
1: Ну да.
0: Ему только 40 лет было тогда.
1: Так, доброе утро, уважаемый Андрей, Наташа, уважаемые.
0: Угу. Что случилось? Сейчас да, будет что-то
1: Хан
0: неприятное.
1: Хан Соло он играл. Нет, он не играл Хан Соло. Хан Соло играл Харрисон Форд.
0: Ага.
1: Да, а Ричард Гир играл в Хатико. Это
0: вот
1: точно.
0: Вот видите, как долго с нами не было Антона Долина, мы совершенно запутались в этих, в этой линии.
1: Фильмография Ричарда Гира.
0: Да.
1: Ну, говорят, вот Ричард Гир — это как Морган Фриман. Никто не видел его молодым никогда. Для меня еще Роберт Де Ниро, но я потом видел Роберта Де Ниро молодым, конечно, там, да. Вот. А тут правда, да. Морган Фриман, Хан... Кто еще? Хан Соло, боже мой. Ричард Гир. Есть же такие актеры.
0: Морган Фриман, да, его молодым тоже никто не видел, тут я соглашусь.
1: Но есть такие, которым популярность пришла, ну...
0: Подожди, а Ганнибал?
1: Что Ганнибал?
0: Он тоже никогда не был молодым.
1: Блин.
0: Никогда.
1: Невозможно вспомнить теперь, да? Как же его? Господи, ну это же известно.
0: Так, Энтони Хопкинс.
1: Энтони Хопкинс
0: тоже
1: да.
0: Всю жизнь был старым. Всю жизнь. 88 лет ему сейчас, но молодым его вообще никто не
1: видел. Джек Николсон, вот тебе, пожалуйста.
0: Джек Николсон?
1: Да. Джек.
0: А, да.
1: Ну, кто еще? Давайте вспоминать. 2-5-0-37. А, и поехали дальше с музыкой. Сейчас скажу, что будет впереди. Послушаем трек вот такой. Сэм Фелт и Hey Sun скоро.
0: Также... Классные мужики.
1: Кто? Сэм Фелт?
0: И Джек Николсон.
1: Это да. А также дискуссионный трек от Миа Бойки, «Экспонат».
0: О, что-то новенькое.
1: Да, послушай, ну Миа Бойка бомбанула тут.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
3: Wow!
2: No 2. līdz 8. jūnijam arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: У нас в салоне оптики «Метрополе» люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
5: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на «Метрополе Оптика ЛВ».
4: «Метрополе». Видеть и увидеть.
6: До 30 июня. В магазинах «Айба» лучшие предложения. Томатный соус «Спилва» 510 граммов. Всего 1 евро 39 центов. Шашлык из куриного мяса в маринаде «Кебаб» от «Резекнес Галяс Комбинац» 800 граммов. 4 евро 99 центов. Плавленый сыр «Зинтерс Классический» 200 граммов разные виды. Всего 1 евро 69 центов. «Айба» всегда под рукой.
7: Laiks kādam pasākumam, ballītei, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums Uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 26220006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
8: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 8 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Оливковое масло Гочче Доро 4,99 и бумажные полотенца Ренова 99 центов. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
9: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
10: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un

0: B&B, зарезервировал там какой-то домик, да, но остался недоволен тем, что вдруг неожиданно всплывают какие-то дополнительные сборы на сумму $960 за нарушение правил дома, ну и какие-то дополнительные...
1: Правила дома там появились.
0: Да. Ну и, в принципе, кстати, нужно обращать внимание, такое действительно есть, там начинается уже. Во-первых, везде не забывайте, что есть камеры, да, но это сейчас мы отдельно уже про это поговорим. Но и мужчине, естественно, это все не понравилось, он говорит, что за дела, какие $960, это вообще как-то неадекватно. После чего хозяйка этого жилья написала ему личное сообщение с таким намеком на вымогательство. Например, она ему говорит: мне переслать фото и видео Терезе или ты сам? И в этот момент гость, он же молодой человек, понимает, что хозяйка посмотрела по камерам, с кем он находился в этом домике, нашла, видимо, его через социальные сети, сравнила эту женщину с его женой, и оказалось, что это две разные женщины.
1: Ужасно.
0: Представляешь? После чего он, видимо, отказался платить $960. Все закончилось и продолжается по-прежнему судебными разбирательствами. Но как тебе вообще? Он, конечно, подал иск по поводу того, что там за вторжение в частную жизнь.
1: Ну, вообще вторжение конкретное.
0: Да!
1: А что он сделал? Что он в доме? Это какие правила он дома нарушил?
0: Там не сообщается, но ничего такого прям...
1: Какие вот могут быть правила дома, которые ты можешь нарушить?
0: Я тебе скажу так. Мы когда путешествовали, тогда помнишь, на бусике по всем городам и селам, я тебе скажу, что так как мы же искали не самое дорогое, а будем откровенно, самое дешевое жилье, и разные кемпинги, и какие-то такие вот небольшие домики, мы уже поняли, потому что в Европе вообще это нормальная практика. Они приходят просто и говорят: здесь все-таки грязно. Хотя ты все убираешь, все с этим чисто. Это одно из...
1: Взять дополнительную плату. Я думал, нормальная практика поставить камеры и потом твое видео тебе продавать.
0: Нет.
1: И такое: а можно мне видео купить мое?
0: Да, можно хотя бы мне посмотреть?
1: Да, что там было ночью.
0: Представляешь? То есть вот такие вот истории могут вылиться потом еще в такой скандал.
1: Что тут посоветуешь?
0: Я не знаю.
1: Тут нету положительных героев.
0: Нету.
1: Некому посочувствовать.
0: Один изменщик, другая шантажистка.
1: Шантажистка, вот и встретились.
0: А кто хороший? А мы, наверное. И ты, кто слушаешь сейчас эту историю.

0: который мы услышим скоро, это Дэвид Гетта, Hype on Walked Away, трек из топ-20, кстати. Забывай голосовать, если тебе нравятся такие треки. Ну, а также Эд Ширан, Мартин Гаррикс и Repeat It. Абсолютно летний хит через 3 минуты на Топ-радио.
1: Кассин Укай. Выгодные цены каждый день. Самоходная газонокосилка. Рабочая ширина 46 сантиметров. 199 евро. Мойка высокого давления Стэнли. 89,99. Пятиместный комплект садовой мебели. Всего 299 евро. Кассин Укай. Предложения действуют в магазинах Кассин Укай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
2: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
3: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга черешня 1 килограмм 7,49. Свиной карбонат 1 килограмм 3,79. И творог 550 грамм 2,59. Лидл стоит того.
4: Kas noticis?
5: Viņš smējās par mani.
4: Es tevī klausos, es tevī dzirdu.
6: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
7: Atsoki, tjažasti i boļu v nagah? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
8: Кояньос!
9: Jāņos, jāņos!
10: Top, top, top!
11: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo. Viss tuvākais.
12: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
13: Биг Банк платит своим клиентам?
14: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
15: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 7 июня куриные ножки Тякова евро 59. И покупай мороженое Полз, пломбир Полз в вафельном конусе. В подарок Мего. Просто, удобно, рядом.

0: Курсом во второй половине дня пройдут дожди. В Курсуме температура воздуха составит плюс 18, плюс 20 градусов. В Владикавказе-Видном в центральной части нашей страны и в столице столбики термометра покажут плюс 22, плюс 24 градуса. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду.
1: Топ Мьюзик. Прямо сейчас. Песня из Топ 20.
2: Это Топ 20. Топ Радио. 9-я позиция.

0: Активное Morning Show на ТОП-РАДИО.
1: Yes. В четверг, прекрасный день. Четверг, это почти пятница.
2: Ну, слушай,
1: уже не среда.
2: Тут, как всегда, пытаются исследовать отношения и пары, и так далее. Мне кажется, что такие темы, как, например, они говорят, разговоры, да, и вообще пары, которые разговаривают именно вечером, да, они, оказывается, формируют более глубокую связь. Почему? Потому что в тот момент, когда ты разговариваешь вечером, ты уже максимально устал, так. Мозг у тебя устал, и тем самым он становится честнее. Потому что с утра вот
1: тебе
2: этот вот парад лицемерия, да.
1: Да,
2: понимаешь?
1: Да.
2: Но ты уже настолько себя уже им изнасиловал, что вечером уже
1: день.
2: Просто сразу всем родным и близким просто правду мало.
1: Целый день ты, значит, ходил лицемерил по работе, всем что-то врал направо-налево.
2: Но здесь нужно быть очень внимательным.
1: Пала.
2: Очень внимательным, потому что именно здесь кроется возможный скандал. Например, у тебя уставший мозг, ты устал, ты готов говорить правду, и тут она такая: тебе не кажется, что я поправилась? Ловушка.
1: Ловушка сильная, да, нельзя отвечать на этот вопрос.
2: Нельзя.
1: Да.
2: Или ты такой расслабленный, весь уже засыпаешь, все. Она говорит: а тебе не кажется, что Светка похудела?
1: То же самое.
2: Ловушка. Ловушка.
1: Надо, там просто сразу же маркер должен срабатывать. Ты знаешь, такой какой-то специальный сигнал.
2: Не знаю, Светка жирная, ты супер худая. Все, точка. И пошел спать.
1: Я вообще под вечер прям у меня заканчиваются вообще какие-то ли мой заряд разговорной энергии. Я вообще не хочу разговаривать, допустим, по вечеру. Утром красноречие все. Как бы приходится по долгу службы. Но я не знаю, как бы. Я согласен с тобой. Есть нюансы по вечерам.
2: Да. Вот, так что, пожалуйста, практикуйте вечерние или ночные беседы. Да. Но это по молодости, так что практикуйте их сейчас. Моложе вы не будете.

Завершим этот час классной музыкой. В следующем расскажем, о чем пообщаемся. У нас также приз будет, подарок от Лидо. Мы подарим это наших радиослушателей сегодня. Оставайтесь с нами, это утреннее шоу на Топ Радио. Четверг, прекрасный день, прекрасный.

0: Но я не могу, это мотив тот же, но...
1: Мотив чего?
0: Покажу сейчас. Запоминай. Поехали. Ну, тот же мотив, не?
1: Ну, да.
0: А песня классная.
1: Зачем ты это

0: до 50.
1: Андрей Фан.
2: Андрей Фан.
1: Наташа Горбачева.
2: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Так, друзья, всем доброго четверга. 4 июня, 4 июня.
0: Ай-яй-яй-яй-яй.
4: Да.

0: мальчик седой бородой и веснушками.
1: Пожилой ребенок. Да. Ладно. Морган Фриман.
0: А я знаю, что сейчас сделала. Я попросила, короче, искусственный интеллект. Я говорю, так, сын, иди сюда. А я его сфотографировала и попросила, чтобы искусственный интеллект рисовал мне какого-то взрослым. Да. Я сохранила, отправила в семейный чат. Я говорю, все, будем ждать. Смотреть, сравнивать. Ну, красивый, хорошенький мальчишка там был.
1: У тебя в семье есть? У вас есть планы?
0: Другая семья?
1: Да. Да ну, это же чушь. Ну зачем?
0: Не, очень похоже. Я думаю, что таким он и будет плюс-минус.
1: Ну ладно. Ну, блин.
0: Это интересно. Но это было такое странное ощущение.
1: А зачем
0: просто
1: забегать вперед?
0: Не знаю, очень интересно.
1: А ну возьми, хорошо, возьми свою фотку и попроси, чтобы тебя маленькая сделала. Будет похоже?
0: Или наоборот, взять свою маленькую и сделать меня большой,
1: ну,
0: и посмотреть, похоже ли я.
1: Да, тоже вариант.
0: Попробую так сделать. Хорошо, я так сделаю.
1: Сделай, завтра расскажешь.
0: Хорошо.
1: Договорились?
0: Я могу сейчас сделать.
1: Ну, ты серьезно?
0: А у меня где-то была, да.
1: Давайте подождем, ребят, подождите. Наташка сейчас будет разбираться.
0: Ой, так, не в тот инстаграм.
1: Нам нужно всем время. Нам нужно всем подумать.
0: Where is my photo?
1: Давай, мы ждем. Давай.
0: Фото,
1: не торопись. Все
0: я и не тороплюсь, здесь грузится инстаграм.

0: Ну что, обещали, значит, надо дарить.
1: Слушай, хоть и не хочется, хочется всегда оставить себе подарочную карту в Лиду на 30 евро. Потому что там на 30 евро...
0: Есть нюанс. Можем даже поговорить и в том числе о том, что наши рты начинают...
1: Никогда не закрываются.
0: Не закрываются. В плане еды и летом начинают съедать немножечко больше. И можешь себе обещать сколько угодно, особенно после Нового года, что ты будешь немножечко меньше употреблять пищу всякого жирного.
1: Подожди, но летом мы больше калорий. Мы больше двигаемся.
0: Именно так себя я тоже успокаиваю, Наташка. Ты абсолютно права. Мы себе придумываем различные оправдания, но при этом всегда... Все наши обещания рушатся об лето, да, и летом все равно. Ну, а по природе мы должны набирать себе немножечко побольше массу на зиму, чтобы перезимовать.
1: Да,
0: это
1: я
0: же
1: понимаю.
0: Чисто да.
1: У меня, кстати, была уже первая пляжная вылазка. Было очень обидно, когда, ну, моя подруга сняла одежду, а осталась в купальнике, и ей такие другие подруги такие говорят: «Вау, ты так похудела, ты так подтянулась». Я думала, мне это скажут, а мне вообще этого не сказали.
0: Никто, да?
1: Да. То, что челлендж был, то, что они просто не видели, какая я была до. Я поняла, что в этом моя вина. Мне надо было показывать
0: надо
1: себя
0: было
1: до.
0: Надо было с зимы начинать ходить голой, да.
1: А то они просто думали, что я всегда
0: потому
1: такая худая
0: была. Потому что
1: была
0: бы ты в красном купальнике, заметили бы все, Наташка.
1: Я
0: тебе уже давно все говорят. Все. Но ты же никого не слушаешь.
1: Единственный секрет. Да, все, да. Я тебя поняла.
0: Да,
1: окей.
0: Нужны ли тебе еще какие-то подтверждения?
1: Нет.
0: Что ты должна выполнить свои уже один раз обещания?
1: Эндрю, дай мне, пожалуйста, ручку, которая справа у тебя там лежит. Я не могу, я на нее смотрю.
0: Дай мне пощечину, чтобы я немножко пришла в себя. Вот такой.
1: И пошла сразу отсюда пешком за красным купальником.
0: Уже один раз в жизни. Ладно, обещание, которое ты себе сам обещаешь, не будешь больше этого делать, правильно? Все в нашем
1: трактире. Да, именно так. Это те обещания, которые повторяются, как вы понимаете. Да? Ты такой, что ты сделал? Ты такой думаешь, я больше этого никогда делать не буду. Например, давать советы кому-то. Да? Пусть, часто нас жизнь учит, что не стоит этим заниматься. Тут в очередной раз ты даешь советы, в итоге все получается еще хуже. Ты такой думаешь, я же себе говорила, не надо давать никому вообще непрошлые советы.
0: Про все. Приходит там голод. Давайте поговорим, пообщаемся.
1: Конечно.
0: Постоянно обещаю себе этого не делать. Ну, разумеется, значит, это речь идет о тех обещаниях, которые ты сам себе позволяешь и нарушать. На 25037 наш WhatsApp пиши свои истории. Ну, авторам интересных историй у нас есть подарок. Подарочная карта в Лидо на 30 евро. Также заглядываем вперед и узнаем, что будет у нас играть скоро. Это Филатов Карс, Диджи Грув. Счастье есть. Также еще один классный трек, это новинка от Робина Шульца. И трек называется Better Times. Через 3 минуты.
2: Узманив. Блоку сэдэта.

0: сейчас объявил и пытался посвятить людей в наш интерактив, который мы ждем сообщения, да, определенного характера. А ты так сказал, вот обещание, которое обещаем, нарушаем. Ты упустил момент серьезной трагедии в этот момент.
1: В этот момент я упустил момент.
0: Да, мы не говорим про просто «я обещал, просто нарушил». Мы говорим про то, что нас мучает. Например,
1: да, мы говорим пока что о том, только что тебя мучает. Вот.
0: Яков в качестве... Да, я тебе расскажу. Ну, про меня-то ладно, ладно. Итак, смотри, хорошо, сообщение, которое мне...
1: А ты нас мучаешь.
0: Отсутствием... Доброе утро. Да. Мое самое любимое обещание, когда утром встаю в 6 часов утра, все, сегодня лягу спать пораньше. Часов в 21. Не позже, но в 23:30, листая последний рилс в ТикТок, понимаю, это что хорошее. Не сработало это обещание. Понимаешь, за этой ситуацией стоит боль в 6 часов утра, когда ты думаешь, почему я такой... Да, и там уже определенно прилагательное, да? Или, хорошо,
1: ну, знаем, мой пример. Прилагательное.
0: Хотел мой пример.
1: А это не твой был, что ли?
0: Это не мой, это мне прислали.
1: А так твой, другой, что ли, как будто?
0: Нет, я нормально.
1: Ты в 6 утра не встаешь после рилсов до 12?
0: Нет. Я, кстати...
1: Никогда не было?
0: Нет, ну, конечно, было.
1: Обещала себе, что
0: ты выставил? Я за последние годы, я тебе говорю, я реально в 9 часов вечера в кроватке. Я всех гоню спать, все говорят, ты что, с ума сошла? Типа, отвали. Я говорю, уже ночь. Все говорят, Наташа, 9:10. Светло, еще солнце не сидит. Ты чего? Я уже превратилась.
1: Тебя просто как попугая накрываешь одеялом, и ты сразу вырубаешься.
0: Вообще, я говорю, ну вы тогда тут сидите, я пошла спать. Не, у меня с этим нет проблем, реально. Я за последние пару лет, я избавилась от этого страшного. Сон святое. Знаешь, типа из этой серии. Но у меня другие проблемы.
1: Это
0: другие проблемы.
1: Мы все это знаем.
0: Да.
1: Видим. Ладно, что ж, 2537 наш WhatsApp. Давай тогда ты формулируешь, чтобы я тут полностью не ошибся. То, что нас мучает, правильно сказал?
0: Да, я вновь обещаю, что больше этого делать не буду.
1: Пиши свою историю. Мы подарим подарочную карту в Lido. У нас есть на 30 евро одному из наших радиослушателей. Пока продолжаем спуск. Top Radio. We love summer.

0: Ну, вот такая история. Доброе утро. Каждый раз пишет наш слушатель, составляя на веселы, обещаю, что больше никогда не будет ни есть, ни пиццу, ни подобные всякие жирные ваши эти блюда. Но наступает пятница.
1: Да.
0: Пятница.
1: И вот тут включается то, живем, что нужно.
0: Вот эти. Вот, ой, слушай,
1: какие знакомые фразы. Один раз живем. И пошло-поехало.
0: Замкнутый круг. Всем классного дня. Всем классного дня. Действительно, спасибо за историю. Так, что ж.
1: У меня такие проблемы с шопоголизмом.
0: Один раз живем и покупаешь новую сумку.
1: У меня другое. У меня такое. Я что, не заслужила? Я все это время работала, я пахала.
0: Нам когда-нибудь надо будет сделать отдельный интерактив про фразы, которыми ты себе все разрешаешь.
1: И в этот момент я такая, фразы... конечно, заслужила. Захожу, оплачиваю все, что... Так, и это я заслужила. И оказывается, очень много чего заслужила. Оплачиваю все, что заслужила.
0: Хорошо, что...
1: После чего вспоминаю, что не оплатила те счета, которые...
0: Вовсе и не служила-то.
1: Да,
0: вообще.
1: Да.
0: Да. Ну... Наташка, тебе почему-то мы не удивляемся. А вот,
1: каждый раз потом с утра.
0: И твои истории мы все знаем уже. А вот история наших радиослушателей ждем на WhatsApp 25037. А также, если говорить о музыке, которую мы услышим скоро, это будет вот такие треки.

0: твоей также скоро.
1: С утра тренировка, потом встреча, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе минтая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
4: Protams, Jāņos ar top! Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam!
5: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Битте вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Битте и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bit.lv. Битте.
6: Kaukāza dienas veikalos Maksimā izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. jūnijam ar paldies karti granātābola sula Granda 1 litrs 2,29 € un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
7: Ура! Лето! Уикенд! Летняя одежда и обувь со скидкой 20%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 рабочих дней.
8: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
9: Для мощного лета выбирай Теле 2. Сейчас iPhone 16 за 829 евро. iPhone 17.

0: электронные устройства.
1: Вперед! В магазинах «Друга» цены на прогулки. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. «Друга»с. Почувствуй красоту.
2: Топ-мьюзик.
1: Прямо сейчас.
2: Песня из ТОП-20.

0: Только не первую. Начинай со следующей. Итак,
1: не
0: с самого низа.
1: Доброе утро. Каждый вечер обещаю все по ночам не есть.
0: Нет. На самом низу находится покупка гаджетов.
1: На самом дне находится история про покупку гаджетов. Шопоголизм в электронном формате. Каждый вечер обещаю себе не есть по ночам, пишет наша слушательница. Но засыпает ребенок, а просыпается, начинает жриться.
0: Да!
1: Нет.
0: Я каждый день начинаю интервальное голодание.
1: Да, ну и что, нормально. Нет, не получается?
0: Не всегда. Итак, доброе утро.
1: Интервалы просто все время меняются, да?
0: Да. Типа сдвигаются.
1: Там смысл?
0: Ну ничего, позавтраку в 2 часа дня, судя по всему. Итак, доброе утро. В пятницу обещаю себе, что в субботу проснусь пораньше с утра, сделаю все дела и буду очень продуктивной. Но всегда не выходит. Встаю с кровати к обеду. Потом полдня собираюсь. И хорошо, если только к 3 часам дня выхожу из дома. И так каждую неделю.
1: Я не понимаю, в чем
0: это
1: проблема.
0: Рай.
1: Я не вижу минусов вообще.
0: Это
1: абсолютно.
0: Супер!
1: Что
0: продолжай
1: тебе не нравится?
0: Продолжай в том же духе. Хватит быть продуктивными. Хватит эти дела достали.
1: Зачем тебе быть в субботу? В субботу, она говорит. Хочешь, зачем тебе быть в субботу?
0: Понежься,
1: суббота
0: в
1: день не для продуктивности. Все, мы одобряем. Не зря
0: все,
1: ты.
0: Супер! Ты просыпаешься,
1: может, она и хотела, чтобы мы похвалили?
0: Видишь, вот эти

0: Ну, Наташка, ты уже
1: что-то... Я могу сейчас пойти спать?
0: Ты вообще-то не то уже что-то... Да-да-да. Это у тебя отеки. У нас нет отеков, например,
1: да,
0: ни у кого.
1: Конечно. Что-то
0: тебе бы меньше отекать.
1: Хотя бы. Доброе утро.
0: И подушка.
1: Мы с подругой в марте собирались в зал. Это было 3 года назад. Все над нами уже ржут, а мы ждем март. Год же не уточняли. Что тут, какие претензии? Не,
2: Марин, вообще. Марин, а полностью оправдано. Все правильно, да.
1: Нормально.
2: Спасибо, Марин, за историю. Не знаю, не вижу, опять же, никакой проблемы. Все. Не то, чтобы мы сейчас вот не видим проблемы и не собираемся подарок дарить. Не-не-не. Угу. Мы все равно, нам подходит. Мы здесь для того, чтобы поддержать тебя. Хочешь, не хочешь, ты в зал идти. Ну, не твое, не
1: да,
2: надо.
1: Да. Иди,
2: опять же, не уточняли, в какой зал.
1: И сколько мартов впереди.
2: Сколько мартов впереди. И в какой конкретно зал. Кто же, не обязательно в тренажерный зал идти. Просто сходи в какой-нибудь зал.
1: И вообще, вот эта твоя подруга, она тебе подруга или уже не подруга?
2: Школа
1: а
2: пришла...
1: тебе нужно настоящую подругу найти пока.
2: Да, которая бросит эту идею и скажет, вот актовый зал в школе. Неплохо, неплохо. Пошли к детям на детский утренник. Сходили, сходили. Миссия выполнена. 25037. WhatsApp. Мы подарим подарочную карту. В Лидо на 30 евро. Думаю,
1: странная
2: знаешь,
1: рекомендация. Так потом, а что это за женщина, которая приходит постоянно в школу и смотрит на наших детей? Да-да, вы не слышите Андрея потом.
2: Это та, которая пообещала в зал ходить, да? Из этих. Наш интерактив сегодня про...
1: Я вновь обещаю себе, что больше этого делать не буду.

Одну секундочку, стоп, доброе утро. Вот, каждый вечер обещаю себе, что начиная с завтра не буду больше ругаться со своими детьми. Но потом наступает утро. Просыпается недовольная уже с самого утра, солнышки мои, о котором слово не скажи. Не то, что в наше

0: Ну что ж, завтра новое утро. Может, там повезет. Маргарита.
1: Выдайте мне, пожалуйста, какую-нибудь таблеточку.
0: Я?
1: Для терпения, да побольше.
0: Ну, понимаешь, ежедневная.

0: получилось.
1: Ну или хотя бы через 3 минутки, когда послушаем вот такую трэп-песню Ина и Dream Out Loud, очень летний хит от Инны, от прекрасной румынской певицы, известна нам по многим хитам, а также The Blessed Terms and Conditions. Ну и оставшиеся истории быстренько озвучим и выберем победителя сегодня нашего интерактива. Обязательно тоже скоро.
2: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam. Dzeltenā paprika 2,59 € kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 € kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Rimi.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 €. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 € komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Лучшие помощники в саду от Parkside. В магазинах Lidl с 4 июня. Комплект аккумуляторной мойки высокого давления 59 евро. Аккумуляторный триммер для травы 29 евро. И аккумуляторные ножницы для травы и кустов 12 евро. Lidl стоит того.
5: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Аэрогриль объемом 8 литров 49,99. Стиральная машина Горение на 6 килограммов 229 евро. Холодильник LG объемом 333 литра всего 379 евро. Кассе Нукай. Предложения действуют в магазинах Кассе Нукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
6: До 30 июня. В магазинах Айбе лучшие предложения. Томатный соус Спилва 510 граммов. Всего 1 евро 39 центов. Шашлык из куриного мяса в маринаде кебаб от Резекнес Галяс Комбинац 800 граммов 4 евро 99 центов. Плавленый сыр Зинтерс классический 200 граммов разные виды. Всего 1 евро 69 центов. Айбе. Всегда под рукой.
7: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены. Ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.ЛВ.
8: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 7 июня. Куриные ножки Тякова, евро 59. И покупая мороженое Полз, пломбир Полз в вафельном конусе. В подарок. Мего. Просто, удобно, рядом.
9: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
10: Ko Jāņos?
11: Jāņos, Jāņos!
12: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
13: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
12: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
13: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
12: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте,

0: лучше вот этого игристого, безалкогольного, не брать на вечеринке. Понимаешь? Не перебарщивать. Опять рассказал то, что не нужно было. Понимаешь? Сказал то, что не нужно было. И прочее. Как-то как будто бы таких проблем ни у кого нету, а? Что-то никто не признает. Ладно,
1: Наташка,
0: ладно.
1: Наташка, не протокол тебя.
0: Конечно, все... привет. Видишь, наша радиослушательница. Но не получается. У меня печь пироги. И каждый раз вот говорю, ну последний. И вот опять близкие съедают с утешительной улыбкой. Типа, спасибо, очень вкусно, но очень вкусно.
1: Подожди, Мариш, может, ты зря на себя наговариваешь? Нам пироги в студию, пожалуйста. Мы должны, как на поле чудес.
0: Не слушай, Андрюшка, лишь бы пожрать.
1: Пироги в студию мы должны проверить. Мы отправим это в наш музей, конечно же. Но сами съедим по дороге. Не-не-не, нам нужно...
0: Нужна буква.
1: Нам надо проверить. Нам проверить надо. Итак, какой шкатулки приз?
0: Доброе утречко, Наташа и Андрей. История такова.
1: Тут написано на доброе утречко Наташа и Эндрю.
0: А, Эндрю, окей.
1: Тогда на Этели называйте ее.
0: Нет. Называйте Наташа и Эндрю. Я приезжаю после работы и все время себе говорю, все, сегодня сделаю себе коготки вот такие короткие. Но как всегда делаю длинные и острые. И так каждый раз. Просто обещаю, что делать больше не буду эти длинные, но все равно. Красота, да, вот никак.
1: Ну, заодно и похвасталась.
0: Ну, видишь, красиво, да. Ногти красивые, этот вообще.
1: Прислала фоточку, все классно. Ладно.
0: Также наша радиослушательница Сандра пишет, говорит, да, обещаю себе не беситься на глупых людей, но, увы, никак.
1: И подписка, да. Переписка, вы меня бесите.
0: С понедельника по пятницу, в субботу, воскресенье отдыхаю нормально, хотя бы.
1: Ладно, потому что додумываем сами. Надеюсь, что...
0: Так, да, нам нужно все-таки присудить какой-то приз.
1: Приз.
0: И все-таки мы решили, что Маргарите отправится наш подарочная карта.
1: Что?
0: Да.
1: Сейчас мне об этом только говоришь, я хочу ей позвонить тогда.
0: Конечно, обязательно, потому что... Ну, Маргарита честно рассказала про вот эту нашу вот жизненную историю, которую каждая мазь
1: чувствует
0: и понимает, да.
1: Прекрасно.
0: Потому что зачем? Завтра будет новый день, у нас все будет хорошо, у нас

0: ожидания разбиваются пучину этой чертовой реальности. Об это плохое настроение детей.
1: Ну...
0: Что?
1: Не рукоприкладство и хорошо. Знаешь, как говорится, ну наорала.
0: То есть у тебя такая, да?
1: Такая, да, уже неплохо, как будто бы. Так, Маргарита, это мы звоним.
0: Маргарита, дальше никто не знает, да?
1: Помнишь, как все это было? Маргарита.
0: А подождите, а кто?
1: Маргарита! Привет.
2: Здравствуйте.
1: Это стопрадио тебя беспокоит?
0: Да.
1: Скажи, пожалуйста.
0: Мы мошенники.
1: Да. Мы эту шутку уже много раз говорим. Нам никто не верит, что мы мошенники, поэтому мы были бы плохими, наверное, ребятами, которые бы ничего бы не заработали для них. Маргарита, мы наоборот, мы такие мошенники, которые сами дарим подарки.
0: Нам очень откликнулся твоя история. Мы в этой истории увидели себя. Вот, и
1: себя
0: решили,
1: детьми,
0: и
1: как
0: решили
1: на нас орут.
0: Именно тебе подарить подарочную карту на 30 евро в Лидо, потому что всех детей можно будет собрать. Там, наорать на них с утра, а в обед компенсировать все прекрасной вкусной едой.
1: По крайней мере, кормите нас, да.
2: Хорошо,
1: как тебе план? Подходит?
2: Да.
1: Не хочешь, можешь таким еще, можешь на нас наорать вместо детей, хочешь?
2: Ой, нет, спасибо, я вас только-только везу с садик отвезла, поэтому, да.
1: Восстанавливаешь все, я понял.
0: Маргарита, я правильно понимаю, что у тебя трое детей?
2: Да.
0: Можешь мне объяснить, почему у тебя на аватарке такая идеальная фотография с идеальной фигурой?
2: Потому что тренируюсь, надо же как-то стресс.
1: Понятно тебя.
0: Браво. А в Лидо отдай всю свою еду детям.
1: Нет, съешь.
0: Ты заслужила.
1: Да, конечно.
0: Все, обнимаем, целуем всем детям. Привет и хорошего тебе дня.
1: И спасибо всем, кто принял участие в нашем интерактиве. Спасибо за ваши истории.
3: Утреннее шоу.

0: Рубрика «Все о кино» с кинокритиком Антоном Долиным.
1: Ну, Антон Долин и появляется
2: утро,
1: здесь.
2: Антон,
3: привет, привет, ребята, привет всем слушателям. Антон, хорошо, ты... наконец-то быть в студии, а не где-то.
2: А я смотрю, что ты тоже такой летний, уже в маечке, уже вот это, вот это худи уже сбросил где-то, оставил.
3: Это правда. Ты знаешь, я чувствую, что я сбросил с плеч многое, потому что вот последнее событие весны, этот Каннский фестиваль, все-таки это очень большая нагрузка. 48 сеансов я там посетил в этот раз.
2: Антон, мы сейчас поговорим про Каннский кинофестиваль. У меня был один вопрос, который я уже задавала публике вчера.
3: Давай.
2: И, короче, я вообще была... Я посмотрела, мне попался фильм «Кровавый четверг». 1998 года.
1: Она практически всех слушателей заставила посмотреть.
2: Да.
1: Ну, хотя бы себе записать в один из списочек для просмотра.
2: Я, когда начала его смотреть, я так думаю, блин, а что это за фильм тарантиновский, о котором я не знаю?
1: А он
2: потом
1: не
2: я начала смотреть, и что Тарантино не имеет к этому никакого отношения. Но стиль и все. То есть я так понимаю, что тарантиновский стиль в те времена был таким мейнстримом.
3: Это абсолютно так.
2: Но он присвоил этот стиль себе?
3: Да, после выхода «Криминального чтива», бросились все мультиплицировать, повторять, копировать все, что он делает. На этом взошли всходы Роберта Родригеса, который вместе с Тарантино работал «От заката до рассвета», «Отчаянный», где Тарантино снимался. Тарантино с удовольствием всем дарил свои, сценарии, идеи и свои маленькие появления в кадре. И да, я помню этот фильм, я просто истерически полез смотреть имя режиссера, я вообще его не запомнил.
2: Да,
3: это было в той самой тарантиновской волне. Если я ничего не путаю, это был тот же самый год, когда я, как сейчас помню, мы обсуждали с друзьями, с коллегами, но я не был тогда еще кинокритиком никаким, что вот этот самый «Кровавый четверг» — это типичный Тарантино, а вышедший в этом же году «Джеки Браун» — тарантиновский фильм — это вообще не Тарантино. В смысле, что там никто практически не стреляет, ничего, одни разговоры. И я тогда фильм, кстати, «Джеки Браун» ненавидел, но потом я его пересмотрел и понял, что я был идиот просто.
2: Нужно было время.
3: Там гениальная актерская работа Де Ниро, великий Сэмюэл Джексон. Вообще он очень классный, супер прекрасный фильм, просто противоположный «Криминальному чтиву». Это очень хороший, правильный урок, ты знаешь, для всех, кто любит кино. Чтобы быть великим режиссером, а Тарантино я все-таки считаю великий, ты должен... не быть все время одинаковым. Тебе нужно уметь отличаться от себя самого. Бергман, может быть, самый великий из всех режиссеров, помню, очень интересно, говорил про «Осеннюю сонату», один из самых его известных фильмов. Он говорил, я этот фильм не люблю. И когда я спрашиваю, почему, вам всем так нравится, он говорит, понимаете, это мой фильм Бергмана. Вот как бы я сделал типичный фильм Бергмана. И я не хотел его делать. Я хотел, чтобы на каждом фильме зрители говорили «Вау». Вот, а этот «Кровавый четверг», да, это фильм Тарантино без всякого Тарантино.
2: Да,
3: конечно.
2: Просто я была готова дать руку на отсечение.
3: Но был очень хороший фильм «Шоссе», по-моему, «Хайвей» он назывался по-английски, а может быть, впрочем, и нет, с юной Риз Уизерспун, где была сказка про «Красную шапочку». Были, конечно же, «Четыре комнаты», но там Тарантино снимал одну из новелл. И все остальные трое, Александр Роквелл, они тоже немножко, каждый маленький Тарантино такой. Да,
1: а «Четыре комнаты» это не Тарантино режиссер?
3: Одна из четырех новелл. Четверть этого фильма срежиссировал он, а три четверти другие люди, и сценарии другие. Вот, короче говоря, да, так.
2: Иногда прекрасно погрузиться в старое кино и вообще в какую-то другую атмосферу.
3: Ты знаешь, не рассказывай, потому что я весь май провел до Канн и часть апреля в старом кино, потому что я готовился к отмеченному, с этим тоже поздравляю всех наших слушателей, 1 июня, столетию Мэрилин Монро. Я пересмотрел штук 20 фильмов Мэрилин и сделали у нас на радио Долин мы с коллегами огромный выпуск, полтора часа про Мэрилин Монро, в попытках доказать и самим себе ответить на вопрос, была ли она все-таки еще и хорошей актрисой. Понятно, что она была очень красивой женщиной, очень трагической судьбы, но это как бы всем
2: известно. Это всем известно, тут не поспоришь.
3: Вот, да, но я пришел к выводу, что она была потрясающей актрисой, которой очень не повезло в профессиональном смысле, потому что режиссеры, сценаристы, продюсеры никак не могли принять ее всерьез. Ей даже не доплатили. оплачивали. Даже ее гонорары были сильно меньше, чем у других коллег, хотя она была популярнее этих коллег. Но при нее такие, ну, это не настоящая актриса, просто вот такая красотка.
2: Шаблонная красотка,
3: да,
2: которая
3: блондинка.
2: Оборвалась.
3: Угу. Вот, и, конечно, она не была шаблонной красоткой. Я выяснил, что Ли Страсберг — это такой американский Станиславский. И Михаил Чехов, не чуждый всем рижанам, на самом деле считали ее гениальной, говорили, что у нее огромный неиспользованный потенциал, вот, который так и остался толком неиспользованным. За исключением нескольких ролей в нескольких фильмах, где все-таки видно, что она ух. И вот я этим всем занимался. Это я к тому, что старое кино, да. А когда я в Канны приехал, в первый же день до того, как... По-моему, я об этом в двух словах нам рассказывал, но поэтому просто вспомню одной фразой. До того, как фестиваль начался, я посмотрел «Лабиринт фавна» Гильермо Дель Торо, повторный, mm-hmm. да, 20 лет спустя, старый фильм. И вот этот старый фильм вообще не состарился. Огромный зал, там, 1500 на 2, был набит под завязку. Ты вообще еле вошел в зал, и была такая овация. И я еще раз подумал, что кино, с одной стороны, очень быстро устаревает, оно очень часто привязано к актуальности. А с другой стороны, старые фильмы иногда раз выскакивают, как такой чертик из коробочки, и оказывается, что они живее всех живых. И Мэрилин-то уж точно живее всех живых, кстати говоря.
2: Если говорить про нее, то пересмотрев все ее работы, какие ты для себя отметил, где она тебя удивила?
3: Я давай назову три, кроме «Всеми любимого в джазе только девушки». Mm-hmm. Очевидно, что это гениальный фильм Билли Уайльдера, и там нечего к этому добавить. Три работы назову. Во-первых, «Зуд» 1977 года. Это тоже Билли Уайльдер. Это комедия романтическая, где ее героиню зовут просто девушка. У нее нету даже имени. Но она весь фильм на экране. И она такой воплощенный эротический фантазм героя, который отправил жену с ребенком в отпуск летний. И такой, да, другие мужики послали всех и сразу гулять на сторону. Я не такой. И тут над ним обнаруживается прекрасная блондинка в квартире над ним. Вот. И он тут же теряет волю.
2: На каждого мужчину, который хочет быть,
3: да,
2: верным, хотя,
3: да,
2: бы,
3: да,
2: какой-то.
3: Это очень, очень смешной фильм. Оттуда кадр с развивающимися вот этими юбками платья белого над решеткой. Это оттуда.
2: Я думала, это просто постановочная.
3: Нет.
2: Какая-то.
3: Ну, конечно, постановочная.
2: Ну,
3: это,
2: да,
3: из кино.
2: Я имею в виду, что...
3: Это из кино.
2: Это сцена?
3: Да.
2: Все, я посмотрю.
3: Это комедия. Второй фильм называется «Автобусная остановка». И это замечательная картина. Она начинается как какая-то, честно говоря, полная хрень. Это старомодная американская хрень. Сюжет: два ковбоя постарше и совсем юный ковбой-девственник впервые выбираются... Да, он там все время говорится о том, что женщин я еще не знаю.
2: В этом случае Мерлин нужна в фильме.
3: Да. А они едут на большое родео в Феникс, Аризона. И младший ковбой, его интересуют только как бы мустанги разнообразные, да. А старший говорит: тебе надо, женщину тебе нужно, сынок. Ну, он не сын ему, а просто такой. И тот говорит: я когда встречу свою, я сразу пойму. И он встречает певичку в маленьком местном кабаке, собственно, ее роль играет Мерлин Монро, и он начинает, значит, ее обхаживать, та очень польщена. Но он сначала ее обхаживает, потом говорит: ну все, ты теперь моя жена, я тебя увожу на свое ранчо. И она пытается сопротивляться, а он, по сути дела, хватает ее в охапку и

0: И, ну, то есть не то, что совсем силой, но почти что силой увозят. И дальше начинается ее попытка, и фильм перестает быть комедией. И она начинает говорить, а почему ты решил вообще, что мне тоже это нужно? У меня совершенно другие планы. Он такой, не-не, я в тебя влюбился, и ты в меня влюбишься, ничего страшного.
1: Подождем.
0: Вот, и фильм оказывается очень современным фильмом вообще о мужской и женской перспективе отношений, перестает быть веселым таким, да, полумюзиклом. Мне этот фильм казался ужасно интересным, потому что именно игра Мэрилин постепенно эту трансформацию героини от такой куклы, вырезанной из какого-то картона, да, в живого человека со своими переживаниями, своим достоинством переделывает. Я прямо был, ух ты, вот это кино. И третий фильм, конечно, это ее последний законченный фильм, потому что еще в одном она снималась, но не успела досняться. Вот, под названием «Неприкаянные» или же «Мисфитс». Во-первых, там это что-то подобие вестерна, немножко вестерна. Там в главной мужской роли Кларк Гейбл, ни много ни мало. Это его последняя роль, как и у нее. Он вскоре после этого умер. И он играет пожилого ковбоя, который ловит мустангов, а она играет женщину, которая только что развелась, у нее разбитое сердце. И у них как бы моментально возникает какая-то, ну, не любовь, может быть, но привязанность. И дальше это все...
1: Глубокое понимание, да, травмы
0: каждого.
1: Это
0: не мелодрама, это очень драматический фильм. И я не хочу его спойлерить, скажу только, что когда этот фильм снимался, Мэрилин переживала тяжелейший кризис отношений с Артуром Миллером, своим мужем, великим американским драматургом, и он для нее написал этот сценарий. То есть это не абы какой голливудский сценарий.
1: Мурашки.
0: Это сценарий очень серьезного режиссера. И они закончили съемки, и они развелись. Вскоре после этого она умерла. Ну, там, как известно, никто не знает, как она умерла. Был ли это передоз случайный, намеренный, то есть самоубийство, или вообще убийство. Это до сих пор остается загадкой. Есть как бы намеки на все три варианта. Но фильм, на мой взгляд, совершенно потрясающий. Немножко как со собственной установкой. Ты начинаешь смотреть, думаешь, ну это жанр. Вот ковбой, вот девица. Сейчас они друг друга полюбят. И вот эта любовь, и мы будем ее наблюдать. Как бы так оно и есть первые полчаса. А потом вообще что-то другое происходит. Они отправляются ловить мустангов. Вот, ну я не хочу, еще раз, не хочу рассказывать, как
1: да.
0: и что. Но это очень...
1: Тогда перед рекламной паузой мы можем подытожить,
2: ну,
1: что...
2: В целом, в то
1: это...
2: время много фильмов ковбоев было.
1: А, да,
0: да. Да, только они и были. Но Наташа вспомнила Тарантино. Помните «Однажды в Голливуде»? Даже фильм про ту же самую эпоху, по 60-е. И как раз Ди Каприо играет вот этого ковбоя, который только что был самым популярным артистом, и, похоже, это уходит, потому что ковбои немножко всех достали. Ну, так вот, Мэрилин умерла за там несколько, за 2-3 года до этого, до событий фильма. Как раз это вот этот переходный момент. То есть... Уход старой Америки, старого Голливуда, мечты о Диком Западе, представления о глупых и сексуальных доступных блондинках. Это все уходило в прошлое. И вот это был период, когда снималась в своих последних фильмах и уходила в мир иной прекрасная Мэрилин.
2: Мы прервемся, да, и про Канны тоже поговорим, Жен, да?
1: Да, теперь
2: да,
1: про
2: поговорить про Канны.
1: Да, тут, да, да, все.
2: Или ты будешь...
1: Все, Канны.
0: Я буду про Канны.
3: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
4: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
5: Nu labi, 4.
6: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēles kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
5: Pagi, ko? Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem? Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7-Up 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
8: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
9: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали. Вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
10: Хойну. Ar Renault Captur e-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
11: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
12: Еще не пользуешься приложением Мего Драугс? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Мего Драугс. Для друзей дружеские цены.
13: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Все о кино с кинокритиком Антоном Долиным.
1: Так, что ж, как в Каннах мы созванивались неоднократно, да?
2: Да.
1: По мере
2: мы созванивались фестиваля. Двукратно.
1: Да,
3: и получилось, что Антон привез нам хорошую погоду.
1: Да?
2: Да, я привез вам хорошую погоду, и на самом деле, мне кажется, большую радость. Как водится, здесь не всеми замечено, но давайте хотя бы мы о ней скажем. Фильм «Минотавр» Андрея Звягинцева получил гран-при жюри. Это второе место в Каннах. Иногда люди путают, кажется, что гран-при — это главный приз. Нет. Главный приз на всех кинофестивалях называется «Что-то золотое». В Каннах — «Золотая пальмовая ветвь», в Венеции — «Золотой лев»,
3: да,
2: в Берлине — «Золотой медведь». А второе место — это всегда гран-при. Вот, и гран-при — это очень крутой тоже приз.
3: Конечно.
2: Например, гран-при в Каннах получал Никита Михалков за «Утомленных солнцем», когда Никита Михалков еще был вменяемым. Тарковский за «Жертвоприношение», Тенгиза Буладзе за «Покаяние», ну и всякие там Бергманы и прочие всякие великие режиссеры. Короче, гран-при получил фильм «Минотавр». Прекраснейший фильм Андрея Звягинцева, моего товарища, горжусь нашей дружбой. Замечательный, снятый о России времен СВО, то есть нынешней войны, и вообще о моральной коррупции обычных людей, а вовсе не каких-то там чиновников и военных в России времен так называемой частичной мобилизации, ставим жирные кавычки. Вот, и фильм «Минотавр» это первый, если не ошибаюсь, поправьте, кто знает иначе, первый случай в истории, когда такой высокий каннский приз получила Латвия, потому что этот фильм снимался в Латвии, и это немецко-французско-латвийский фильм. «Минотавр». То есть не только он снимал, не только это место использовано, не только компания. Да, да, да. Это три европейские страны, их бюджеты, там вначале все эти там какое-то агентство по поддержке кино Латвии и прочее. То есть они все участники этого проекта. И кроме того, что мы на экране видим и латвийских актеров, и просто Латвию, окрестности Риги, которые играют роль провинциальной России. Вот. И огромное количество, соответственно, имен. Рижан в титрах. То есть это действительно кино, которым здесь, я бы сказал, есть все права гордиться тем, для кого важно, что подобное кино получает приз. Для меня это супер важно, как для россиянина, просто потому что это фильм, представляющий таких, как я. Представляющий людей, которые остаются россиянами, но не желают иметь ничего общего с путинским государством, с Россией, которая ведет войну с Украиной и со всем миром, впрочем, и со всей Европой, и которую боятся и ненавидят уже по всему миру. И до сих пор, на мой взгляд, в области кино ничего настолько же масштабного и крутого людям, которые, как и я, остались без родины из-за этой войны, не удавалось создать. Но Звягинцев очень крут, все это знают, начиная с первого фильма «Возвращение», который 23 года назад.
3: Да.
2: Ой, Елена — мой самый любимый его фильм, да, кстати говоря. Не знаю, у
3: очень
2: кого
3: рекомендую,
2: какой.
3: Рекомендую, если кто-то не смотрел, то...
2: По-моему, это душераздирающая, прекрасная картина. Ну, кто-то очень любит или ненавидит «Левиафана», кто-то любит «Возвращение». В любом случае, это всего его шестой фильм, но по факту каждый его фильм становится событием и рвет душу на клочки. Я для себя определяю жанр, в котором он работает, даже не как драму, а как трагедию, но у него потрясающие яркие актеры, замечательно устроены сюжеты, гениальный оператор Миша Кричман, я просто восхищен тем, как он работает. В новом фильме тоже. И мы к фильму вернемся, на самом деле, в октябре, когда он будет выходить.
3: Да, когда мы
2: он
3: как раз можем все посмотреть. А я, если уже чуть-чуть говорить и про Звягинцева, и про некоторые скандалы вокруг этого всего, да, давай про вот речь Звягинцева и про то, как какие вообще пересуды потом начались. Кому-то показалось она слишком слабой, слишком... Вот одному не понравилось это, другому это. Просто интернет потом, мне кажется...
2: Это правда, но давай сделаем поправку. Это русскоязычный интернет. Ну и интернет, понимающий по-русски, потому что иногда это были по-английски написанные тексты каких-то блогеров или критиков украинских. И, кстати говоря, латвийских тоже. Я что-то так такое видел. Ну, я на это смотрю и не хочу никого обидеть. Боже упаси, уже Андрей там всех невольно обидел, этих людей. Не хочу никого обидеть. Но мне кажется, что это очень-очень пристрастный взгляд людей, обожженных войной, напрямую обожженных, либо чувствующих этот жар совсем рядом. Они не способны адекватно слышать и смотреть и непосредственно воспринимать сказанное. За нейтральным обращением «господин президент» они слышат «президент мой господин». Да, за очевидно ироническим, но у него там полно других дел, они слышат чрезмерное почтение к Путину. У вас другие дела, но я попрошу вас за словами «остановите войну», они слышат униженную просьбу. Это все какие-то специальные фильтры, специальные искажающие фильтры. В реальности что произошло? Лучший русский режиссер сегодняшний, работающий, живущий вне цензуры, в изгнании, потребовал с очень высокой трибуны Каннского фестиваля, главного в Европе, наверное, и в мире кинофестиваля, самого авторитетного, потребовал прекратить братоубийственную, кровопролитную, страшную войну, которую ведет Путин. Он обратился к главному виновнику этой войны. Никто нигде не говорил, что это единственный виновник. Главному виновнику со словами «прекратите мясорубку». Он несколько раз назвал войну кровопролитием, мясорубкой, очевидно, оскорбительные, обидные для официальной России определения. Очень эмоционально окрашены. Но сделал это, конечно, в корректной форме, как и пристало человеку такого уровня на сцене такого уровня. Вот и
3: ну,
2: все.
3: Диванная критика, как всегда.
2: Да, дальше начинаются вопросы, что а какой смысл, он не прислушается. Ну хорошо, да, представьте себе. Тот же Звягинцев выходит на сцену и говорит:

0: дайте Украине все оружие, чтобы они победили Путина. Вот честно, есть хоть один человек на планете, который верит, что это более было бы эффективно? Да что бы он там ни сказал, хоть заклинание Волан-де-Морта, эффективность одинаковая, это просто слова. Но слова же обращены не только к Путину. Если бы только к Путину, он бы, наверное, ему написал бы письмо и по личной почте бы отправил в администрацию президента. Это сказано всему миру, чтобы весь мир услышал. И мир услышал. Потому что, когда я читаю англоязычные, франкоязычные, через Google переводчик немецкие, итальянские газеты, американские, которые пишут об этой речи Звягинцева, все поняли. Нет там недопонимания вообще.
1: Тогда нам остается дождаться, когда мы сможем посмотреть этот шедевр.
0: Главное высказывание — это фильм. По-любому. Фильм, а не речь.
1: Сперва работа,
0: речь,
1: а потом
0: это,
1: уже...
0: Речь — это минута каких-то слов на сцене. Фильм — это несколько лет работы сотен людей. Это произведение искусства, а не просто слова, которые каждый из нас гораздо сторгать и считать про себя, что наш — это уж слова более веские,
1: умные, лучшие. Я бы подобрал
0: лучше.
1: Другие,
0: да,
1: получше
0: вот,
1: у меня
0: вот
1: получилось
0: именно.
1: Бы. Отрепетировал перед зеркалом. Хорошо, Антон, а были ли еще на этом Каннском кинофестивале для тебя открытия?
0: Ну, то есть так, что... Было несколько потрясающих фильмов. Я, правда, должен с сожалением некоторым сказать, что, вот как ты сформулировала, открытие, то есть такой, ух ты, вот это режиссер, вот это автор, вот это кино. Такого у меня не случилось ни одного разу, потому что все фильмы, которые мне сильно понравились, были сделаны режиссерами, которых я уже знаю и так люблю и ценю высоко. Но это не минус, это просто вот мое личное, потому что я всегда жду новое имя. Правда, я нашел там одно новое имя. Я даже не знаю, стоит ли как бы наш эфир на это тратить, потому что этот фильм точно не выйдет здесь в прокат. Это тайский дебютный фильм под названием «Девять храмов к небесам». Вот, это дебют. Бывшего ассистента Апичтпонга Вираситакуна.
1: Это был, я даже не буду пытаться это записать.
0: Это первый тайский был лауреат «Золотой пальмовой ветви», а это его ассистент. Вот, внимание, фильм очень хороший, прекрасный фильм. Действительно, было для меня открытие, новое имя. Проблема в том, что пока что у меня не получилось это новое имя выучить. Мне даже трудно дается прочитывание его.
1: Давай попробуем.
0: Сейчас я попробую. Итак, режиссера, еще раз, без всяких шуток, супер талантливого. История про то, как бабушку, 8 членов ее семьи, то есть их 9, должны перед ее смертью тяжело больную провести по 9 буддийским храмам и там сделать приношение, поговорить с настоятелем. Вот такая картина. Вот. Режиссера зовут Сампот. Это я имя еще могу произнести. Чидгасорнпонгсе. Я не буду второй раз пытался.
2: Легко вроде.
0: Да, ну тебе понятно. Некоторым, конечно, они из Таиланда-то не вылазят. Вот.
2: Если бы.
0: Я там был однажды. Прекрасная страна. Так. Но кино супер. Вот. Теперь про те фильмы, которые мне очень запомнились и показались, ну, просто лучшими сейчас вот из того, что я видел. На второе после «Минотавра» место, все-таки не на первое, я поставлю фильм, который я даже пошел второй раз там в Каннах пересматривать, настолько он ух, просто ух. Фильм сделан корейским режиссером На Хон Джином. Я его давно знаю и люблю, но он просто очень редко снимает. Всего 4-я картина. А предыдущая была 10 лет назад. Он очень редко выступает. И он каждый раз как-то переосмысливает. Он очень большой мастер. Классические жанры. Его первый фильм «Преследователь» — это была история про сыщика и маньяка. Второй фильм «Желтое море» — это была гангстерская драма. Третий фильм «Вопль» — это был хоррор про изгнание демона. А это четвертый, это, значит, научная фантастика про пришельцев. То есть всегда он берет жанр и как-то его... Надежда. Длится 2.40. 2.40 деревенские полицейские из маленького села в Южной Корее убегают от страшных монстров-пришельцев или за ними гоняются на своих автомобилях с разными оружиями от топоров и дробовиков до луков со стрелами. Все диалоги этого фильма представляют собой отборную ругань. Ничего больше там нету. Просто у них, ну, то есть у пришельцев это... А у этих, значит...
1: Немножечко отборная,
0: да.
2: Их можно понять.
1: Да, я сейчас представила.
0: Оторваться от этого зрелища невозможно. Это очень смешно, очень кроваво, супер динамично. Это гениальный оператор. Он же снимал, кстати говоря, «Паразитов». Это лучший оператор корейский. Вот. И невероятные трюки, спецэффекты. Пришельцы гонятся по лесу.
1: Два раза ты это смотрел.
0: За этим, да, за полицейскими, которые на конях скачут по

0: лесу. Реальный лес, реальные кони, реальные трюки, но только пришельцы нарисованы. Как это снято в этом лесу, как бы камера как движется, да. Я даже не смог понять, честно говоря. О,
1: это уровень.
0: Уму непостижимо.
2: А в каком году действие происходит?
0: Ты знаешь, до мобильных телефонов.
2: Понятно.
0: Ну, допустим, это 2000 год. Там это не сказано.
2: Это объясняет, почему они на конях.
0: Что, да, нет, у кони, они по лесу идут пешком.
2: Да.
0: И видят там убитых охотников и стреноженных коней.
2: Ага.
0: И говорят, коней почему-то эти монстры, они тогда еще думают, что это дикие звери, какой-то тигр.
2: Да, да, да.
0: А коней они не тронули. Ну, почему-то они их не тронули. Мы так и не узнаем, почему. Вот. И дальше, когда на них начинают бежать монстры, они понимают, что они сами от них своими ногами не убегут. И они оседлывают коней и начинают скакать от них. И вот так вот получается эта история устроена. Вот. И еще одна прикольная деталь про этот фильм, которая всех в кадрах впечатлила, а многих супер взбесила. В титрах там, это самый дорогой корейский фильм за все времена, ну там спецэффекты головокружительные. Вот, самый дорогой.
1: Нам нравится.
0: И там написано в титрах несколько американских и английских, ну в общем, голливудских как бы актеров. Там Тейлор Рассел, Алисия Викандер и Майкл Фассбендер, ее возлюбленный. И ты смотришь фильм, а там только страшные монстры и корейские полицейские. И нет никакого ни Фассбендера, ничего. Наконец, когда 2.40 уже смотрел, 2.39 смотрел, ну это маленький спойлер, два этих монстра встают и один другому говорит на языке пришельцев. Ты только титрами узнаешь, что они друг другу говорят. «Ваша светлость, корабль императора гибнет. Что нам делать?» «Спасать принца, мой верный слуга! Спасать...» И ты понимаешь, что эти вот страхолюдины, это на самом деле они и есть. Это голливудские актеры, которых невозможно опознать, голоса которых невозможно опознать, в основном они рычат. Вот, говорят они на своем языке пришельцев. Лица у них нарисованы на компьютере, анимационные.
1: Неплохо.
0: И в основном они просто бегали по лесу, рычали и раздирали на части, значит, бедных корейцев. Это, по-моему, лучшая издевка над тем, как азиатских актеров обычно используют в Голливуде. Примерно так же.
1: Никто не знает, кто ты, что ты, но твое имя где-то вписано.
0: Да. Мне показалось, что это очень остроумно. В общем, фильм «Надежда». Все написали, что это будет главный прокатный хит по миру. Это настолько прекрасное зрелище. Вот это кино как зрелище. Кино как некая движуха, от которой невозможно оторваться. Содержательность, которая описывается двумя фразами. Вот. Я такое очень люблю. Это очень мало кто умеет. В Голливуде сегодня, по-моему, не умеет никто. Просто никто. Когда ты это умел? В ранних фильмах Спилберг, там, в «Индиане Джонс» первых. Это умел Лукас в первых «Звездных войнах». Но потом это умение как будто было утрачено. Я не помню, последний, кто это делал, Гор Вербинский в первых «Пиратах Карибского моря», наверное. Mm-hmm. Но это было тоже 25 лет назад. То есть давно. А сейчас Голливуд не делает такого очень давно. Голливуд много что умеет. Он умеет, не знаю, там, «Дюну» или там, того же «Оппенгеймера», «Барби». Большие классные фильмы. Но вот эту супердинамику, кино, когда ты чувствуешь себя ребенком, ты сел, и ты вжался в свое кресло в зале, такой, а что дальше? Ух ты! А вот еще... И вот такое я не видел давно.
2: Давай,
0: просто корейцы это умеют, конечно.
2: Напомним название.
1: Надежда.
0: Надежда.
2: Hope. Когда
0: Надежда.
2: Мы его ждем?
0: 9 сентября он выходит в Америке, я думаю, где-то там же будет и в Европе.
2: Осенью,
0: тоже.
2: Да?
0: Да, осень.
2: Напомним обязательно, потом как ближе
0: конечно.
2: К дате выхода, на...
0: вот,
2: если все будем живы. Да, да.
0: Третий фильм, который меня в себя влюбил, называется «Фатерлянд», или же «Отчизна», или же «Отечество». Ну, то есть он называется по-немецки, а режиссер поляк, Павел Павликовский. Я думаю, вы знаете Павликовского, ну, имя точно слышали, но, может быть, видели его фильмы. Самые его знаменитые прекрасные фильмы — это «Ида», которая получила «Оскара», и «Холодная война». Это черно-белые фильмы, сделанные великолепным оператором Лукашем Жалем в таком формате, как бы, кино 50-х, то есть там даже нет этой широкой экранности. И они рассказывают о временах «Холодной войны», после Второй мировой. И новый фильм, вот это самое «Отчизна», он рассказывает правдивую, хотя слегка искаженную для сценария историю, того, как Томас Манн, как мы все знаем, лауреат Нобелевской премии, великий немецкий писатель и знаменитый антифашист, который жил в Америке на протяжении всей войны и записывал радиообращение к своим соотечественникам против Гитлера, против нацизма, против всего этого ужаса, как он в первый и последний, единственный раз после войны вернулся домой. Вернулся он в 1949 году. По случаю 200-летия Гёте. Ему присудили приз имени Гёте. Но не один, а два. Один приз имени Гёте в

0: в честь 200-летия Гёте. Ему присудили в Западной Германии, а другой в Восточной Германии. Один во Франкфурте на Майне, да, где Гёте родился, а другой в Веймаре, где Гёте жил и умер.
1: Да.
0: И вот про то, как Томас Манн 16 лет не был на родине, едет из запада на восток в своей машине, да, за рулем его дочь Эрика, роль играет Сандра Хюллер, великая тоже немецкая актриса. Только что мы ее наблюдали в роли кураторши спасения человечества в проекте «Конец, конец света».
1: Она
0: потрясающая.
1: Это,
0: да. Вот она играет дочь Томаса Манна. Вот. И они, сына его, Клауса Манна, играет Август Диль, тот самый, который был Воланд в «Мастере Маргарите» последний. Тоже замечательный немецкий артист. И Ханс Цишлер самого Томаса. Ну и это фильм, прошу, конечно, прощения за нескромность, вот про нас всех, про политэмигрантов, например, из нынешней России, которые возвращаются домой. И я смотрел фильм такой, и себе, про себя у меня такая мантра была в голове. Не возвращайся, не возвращайся, не нужно, не совершай эту ошибку, никогда.
1: Ты пытался Томасу говорить или,
0: да,
1: себе?
0: Да, себе, и Томас уже вернулся, что ему-то говорить?
1: Вот. Он тебя не услышит, да.
0: Да, это кино про то, как бессилен интеллектуал, писатель, человек, даже, допустим, он моральный камертон. Среди всего этого, как говорится там за кадром, это очень веско звучит, Томас Манн, выбирайте, с кем вы, кто вам милее, Сталин или Микки Маус? А вот если ему не Сталин, не Микки Маус, типа, что тогда делать-то вообще? Вот про что это кино. Очень едко злое, местами смешное, очень красивое и очень печальное кино. Получил приз за режиссуру Павликовский. Мне понравилось очень сильно. Для меня один просто из самых лучших каннских фильмов в этом году. Вот, ну и напоследок скажу, прежде чем мы перейдем к актуальному прокату, все-таки надо это тоже сделать, про фильм, который все-таки получил «Золотую пальму ветви», то есть главный приз.
2: «Фьорд».
0: «Фьорд», да, мне он не очень понравился. Я вообще этот фильм разделил критиков. Большей частью он понравился, но была небольшая фракция тех, кто очень скептически к нему отнесся, и я в эту фракцию вхожу. Совершенно не потому, что мой любимый «Минотавр» из-за этого получил второе место, вот, хотя это так, а просто потому, что этот фильм мне по своим идеям показался очень спорным. Опять же, мы к нему вернемся и подробно его обсудим осенью, когда он выйдет. Все самые главные каннские фильмы выйдут осенью. «Фатерлянд» тоже выйдет осенью. Вот. И картина «Фьорд» — это история семьи, румынско-норвежской семьи. Режиссер Кристиан Мунджо румын. Это его первый фильм, снятый вне Румынии. Семья, она норвежка, он румын, у них 5 детей. Кстати, играют родители знаменитые артисты. Рената Ринсви, вы знаете все по фильму «Сентиментальная ценность» оскароносному, как минимум. А вот сейчас...
1: худший человек на свете, мне, да, очень нравится этот фильм.
0: Это она, да. Она главная звезда норвежская. А Себастьян Стен, играющий ее мужа, вы его тоже знаете, он 2 номинант на «Оскар» в фильме «Другой человек», но в частности он играл зимнего солдата в вселенной Марвел. Но вообще он румын по рождению, хотя и всю жизнь живет в Америке, и он сыграл здесь род румына. Короче, семья очень религиозная, у них 5 детей, от младенца до подростков, и они переезжают в маленький норвежский фьорд к родителям жены, чтобы они помогали им с детьми. И девочка в один из первых дней учебы обнаруживается у нее синяк на шее и фингал под глазом на уроке физкультуры в школе. И ее спрашивают, а у тебя откуда это? Она говорит, ну, так она как-то уходит от ответа, упала. Ее вызывают в кабинет психолога, говорит, так, секундочку, скажи, а родители вообще пальцем вас не трогают? Да. Говорит, ну, иногда, когда мы себя плохо ведем, они могут там дать подзатыльник. И этого достаточно для того, чтобы открыть уголовное расследование в адрес родителей, детей изъять из семьи и отправить в приемные семьи. И начинается это судебное разбирательство, которое занимает весь фильм. Бездушное государство, которое пытается, по словам этого государства, защитить детей против семьи, которая имеет те методы воспитания, которые в Скандинавии категорически не приветствуются и не приняты, и вообще вне закона. Вот такое
1: тяжелое
0: противостояние.
1: Фильм.
0: Да. Но... что не понравилось мне, если очень коротко и очень схематично говорить, мне показалось, что вот эту тему телесных наказаний в семье и вообще домашнего насилия режиссер вообще замотал. Его настолько возмущает ювенальная юстиция и государство, которое вмешивается в семейные дела, что он готов сказать, да ладно, бейте уже этих детей, только никто, чтобы туда не лез. Вот. Я с этим, конечно, согласиться никак не могу. Мне кажется, что истина где-то посередине. Ничего хорошего в семье, которая в этих традиционных ценностях всех подавляет и лупит детей, нету. Ничего хорошего в бездумном вмешательстве системы в такое тоже нету. И равновесие, которое следовало бы в этом сложнейшем вопросе выдержать, в фильме не выдержано. Но похоже, что вот этот сверхлиберализм Европу сегодня настолько уже бесит, пресловутый правый поворот отсюда же растет, что фильм вызвал просто экстаз у европейских зрителей и в результате получил самый главный приз — Золотую пальму ветвь. Кристиан Мунж

0: обсуждаемых в году, точно будет номинироваться на Оскар и обсуждаться. Может, этот Оскар и получат. Мы к нему еще, если все будем живы, не раз вернемся. Вот вам маленький...
1: Главный звезд.
2: Короткий клан.
0: Маленький... Топ лучших фильмов Канн. Из тех там 48, что я посмотрел, я вам назвал 4 или 5 самых ярких.
2: Ну, это важно, да. Самое-самое важное. Так, друзья, скоро мы прервемся, вернемся и с анонсом тех фильмов, которые сейчас идут в прокате, на которые прямо сейчас, можно сказать, посмотреть. Мы поговорим обязательно.
3: Кинорубрика. Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
4: Es atlaides nemedīju. Paši skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, eiro 79. Un kilograms, jā, kilograms nektarīnu, 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 €. 450 grami cūgaļas steika Melnais barons, 2,59. Un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces. Vispār eiro un 9 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
5: О, это уже звучит хорошо.
1: Филе ментая жареное.
5: Отлично.
1: И сырники.
5: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
1: Это в Лидо. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
5: Все, поехали. Берем.
4: Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо. Твой рецепт силы.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
8: Jāņos ar topu. Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip-Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
9: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках Апотека.
10: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
11: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 8 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Оливковое масло Гочье Доро 4,99 и бумажные полотенца Ренова 99 центов. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
12: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
13: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Пеларгония €49. Туристический стул 4,99. Гриль всего 79,99. Кассе Нукай. Предложения действуют в магазинах Кассе Нукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.

0: Лидер. Кинорубрика. Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
1: Так, ну что ж, на
2: смотреть,
1: любом экране...
2: не пересмотреть.
1: Да, да, ну а на больших экранах мы можем посмотреть много интересного.
3: Три фильма новых, которых я хотел сейчас динамично и, ну, насколько возможно, результативно рассказать. Вот, самый из них большой, высокобюджетный, он же и самый неуспешный. Вот так вот часто сейчас бывает.
2: Хорошо, давай.
3: Мы все время говорим о том, что кино идет ко дну. На самом деле не кино, а студийная система Голливуда. Она перестала удовлетворять людей. Если она не перестроится, то просто сдохнет. Вместо нее останутся только маленькие независимые студии. Подтверждение. Сделаны студии Disney, Lucasfilm, новый, первый за 7 лет фильм из вселенной «Звездные войны», «Мандалорец и Грогу», основанный на популярном сериале «Мандалорец». Тот же самый режиссер Джон Фавро, вообще талантливый режиссер. Он когда-то
2: снимал... Это продолжение «Звездных войн»?
3: Ну, как это из той же вселенной. Да, это спин-офф. «Мандалорец» — это такой охотник за головами, очень позитивный, всегда в шлеме. А Грогу — это мини-Йода, который...
1: Тот же самый Педро Паскаль.
3: Да, под шлемом Педро Паскаль, хотя мы его не видим. Много-много приключений. Очень симпатичный молодой Хан.
2: Обшмякал всех, наверное, на красных дорожках.
3: 100%. Вот. Ну, что вам сказать? Очень симпатичное кино. И ты сидишь в зале, умиляешься и думаешь, а почему я смотрю это не в телевизоре? Почему я вообще... Чего я в кино-то пошел?
2: Серьезно? Настолько плохо?
3: Да, неплохо. Понимаешь? Гораздо хуже, чем плохо. Это не обязательно. Ты смотришь и думаешь, это не обязательное кино. Я мог бы этого не смотреть. Я уже видел что-то подобное. Это как несколько серий сериала «Мандалорец», склеенных в один фильм. И ты понимаешь, что это выпускается на большом экране просто потому, что они захотели на этом так заработать, а больше ни почему.
2: Хотим денег,
3: внутренних
2: денег.
3: Задач нету. Вот. Но одновременно с этим не надо рвать на себе волосы, что вот Голливуд, американское кино, большое кино идет ко дну. Ни к какому дну оно не идет, и все на самом деле в порядке. Потому что у нас случилась маленькая революция за это время. Совершенно независимо друг от друга. Два молодых паренька, оба ютуберы, оба дебютанты в кино, сделали по дебютному фильму, каждый в жанре хоррор. Фильмы очень разные.
1: Сняли еще на iPhone.
3: Там, кстати
2: камеру
3: говоря...
2: Камеру нашли все.
1: Вертикально.
3: В одном из этих двух фильмов, как в «Ведьме из Блэр», там действие происходит в 90-м году, многое снято на цифровую видеокамеру, такую вот простейшую. Да. Это там есть, но только часть фильма. Так вот, оба фильма выросли из интернет-фольклора, и оба фильма отличные и огромный кассовый успех. Грандиозный успех. И вы же понимаете, что успех фильма — это не только абсолютные цифры, сколько он собрал, но и как это соотносится с бюджетом.
1: Так.
3: Фильм под названием «Обсессия». Режиссер Кари Баркер. Так. Стоил 750 тысяч долларов. Меньше миллиона.
1: Да.
3: Собрал больше 100 миллионов долларов. И он все еще в прокате.
1: А вы просто говорите биткоин.
3: Сосчитайте,
1: вот.
3: Да? Больше, чем в 100 раз окупился.
1: Ничего себе.
3: То есть продюсеры, они просто осыпали себя золотом, а его осыпали уже предложениями. О чем кино? 20.

0: 26-летний режиссер, дебютант, вот подумайте.
1: 26?
0: Да. Он про компанию ребят, они работают клерками в музыкальном магазине, и они все друзья, играют в какие-то квизы, выпивают в барах, и парню очень нравится девушка, на самом деле с детства нравится, они в школе еще вместе учились, но он стесняется ей признаться, потому что они друзья. И в какой-то момент настолько ему невыносимо, она даже задает ему вопрос: слушай, чувак, ну вот если на самом деле тебе нравлюсь, ну скажи.
1: Да.
0: И он такой: не-не-не, что ты? И такой: блин, зачем я это сказал? Короче, ему настолько это все унизительно и стыдно, что он забегает в оккультный магазин и покупает там какой-то странный артефакт за $7. Палочка одного желания. Он ее переламывает и говорит: я хочу, чтобы она полюбила меня сильнее всех на земле. И оказывается, палочка настоящая. Ну а дальше у них любовь, у них секс, дальше он не может без нее выйти из дома. Он не может в туалет уже даже зайти. Понятно.
2: Обратная сторона этих всех желаний спонтанных.
0: Да, бойтесь своих желаний.
2: Да.
0: Конечно, в подоплеке этого невероятно успешного фильма мне видится вообще портрет поколения, которое боится серьезных отношений, которое боится, боится любви, боится вовлеченности в настоящие эмоции. То есть это кажется главной катастрофой. Вот переход из этой френд-зоны во что-то более серьезное. Это фильм о выходе из френд-зоны. Так или иначе, вы можете согласиться или нет с мыслями автора этого фильма, но это очень яркое, талантливое кино. Но есть и еще более яркое. Правда, фильм «Закулисье реальности», он же «Бэкрумс», стоил все-таки не миллион, он стоил 10 миллионов. Для Америки это копейки, но вот для Европы это приличный бюджет. Однако, он за первый уикенд собрал 120 миллионов. То есть, опять же, больше, чем в 10 раз окупился за 3 дня. Сейчас это самый популярный фильм в мире. Вот сейчас, когда мы разговариваем, фильм «Закулисье реальности», фильм номер один. Кейн Парсонс, который его снял, тоже ютубер. И ему, внимание, 20 лет. 20-летний дебютант сделал такую картину.
1: 20 лет?
0: Да. О чем кино? Главный герой — депрессивный чувак, которого бросила жена. И не просто бросила, она его выгнала из дома. У него нет дома, а он менеджер мебельного магазина. Он переселяется в этот мебельный магазин. Вот там вот стоит в продаже кровать.
1: Да.
0: Он закрывает магазин, стелит эту кровать, ложится туда спать.
1: Да.
0: Вот. Играет роль Чивитель в GO4. Я думаю, вы помните его по фильму «12 лет рабства». Британский актер.
1: Да.
0: Вот.
1: Да.
0: Замечательный. Да. Вот. И вот такой средних лет чувачок. Он ходит к своей психотерапевтке, рассказывает, как ему плохо. А ее, кстати, играет Рената Рейнсви, та самая, которую я упомянул, которая во «Фьорде», которая в «Сентиментальной ценности». Замечательная артистка.
1: И вот. Ты хочешь сказать, что 20-летний режиссер указывал этим актерам.
0: Да, знаменитым. Именно так.
1: Что он хочет от них сейчас получить.
0: Вот, что происходит
1: Ничего
0: дальше.
1: Себе.
0: Ночью этот чувак видит, что сквозь стену, он погасил свет, чтобы спать спокойно, но ему не спится. Какой-то странный свет. Он подходит к стене и проходит сквозь стену. И оказывается в параллельном пространстве мистических подсобных помещений своего же магазина. А там бесконечный лабиринт, где мебель странным образом нагромождена, где все обклеено желтыми обоями, освещено желтым светом, и где, кажется, кто-то живет, но он не знает кто и, конечно, этого кого-то боится. И вот они начинают исследовать этот лабиринт. Сначала этот менеджер, потом его младшие продавцы, потом, наконец, когда они все пропадают без вести, эта психотерапевтка идет за ними. Это фильм о параллельном пространстве, которое, конечно, наше воображаемое пространство, который похож и на Линча, и на странные гравюры и литографии Эшера, и на чудовищную, ну, чудовищную в смысле страшную, но гениальную, живопись Фрэнсиса Бэкона, и на «Быть Джоном Малковичем», где все оказывались в голове у Джона Малковича.
2: Да.
0: И
2: классный
0: на
2: фильм.
0: Другие сюрреалистические, безумные, на Кафку, на Линча, на Твин Пикс, это все очень похоже.
1: И это все сделал 20-летний парень?
0: Да, слушай, я тоже не мог поверить. Это реально срывает крышу, что человек в 20 лет способен настолько талантливую, странную, необычную, яркую, заразительную вещь сделать. Так что «Закулисье реальности», ну, еще в большей степени, чем «Обсессия», меня, знаешь, вдохновила. И, наверное, я не целевая аудитория такого кино. Это молодое делает для таких же молодых, как он сам. Но я снимаю шляпу. И ты знаешь, я посмотрел и сказал: друзья мои, с кино все хорошо. И дальше с кино все будет хорошо. Кино, как искусство, нас всех еще переживет. Я в этом абсолютно уверен. Оно все время обновляется, оно все время придумывает что-то новое. И опять это получилось. Так что, если соберетесь в кино...
1: И, Антон, ты в этот момент такой: будет у меня работа.
0: Да,
1: ура!
0: Да, да. И у меня будет работа, пока не сдохну. Все так.

0: И у всех у нас все будет хорошо, друзья. Антон, спасибо тебе огромное. Мы тебя ждем.
1: Спасибо.
0: Ну, в ближайшем будущем, да, ты как
1: я надеюсь, в следующий раз прийти к вам с рассказом про новый фильм Стивена Спилберга «Стучу по деревяшке», чтобы он получился офигенным.
2: Отлично!
0: Все. Спасибо,
1: вот это. До скорого, пока.
2: Пока-пока!
3: Топ-кадр кинорубрика.
4: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
5: Есть augstu zupu vasarā. Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam siers tilzītes 4,99 € kilogramā. Armands Rimi karti saldējums rūjienas. Dažādi veidi 60 vai 65 grami 55 centi. Kafijas pupiņas Merilt 1 kilograms 15,99 €. Rimi.
6: Man ir
7: pāri. Esmu tepat. Ej, es tev palīdzēšu.
8: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
9: Лучшие помощники в саду от Parkside в магазинах Lidl с 4 июня. Комплект аккумуляторной мойки высокого давления 59 евро. Аккумуляторный триммер для травы 29 евро. И аккумуляторные ножницы для травы и кустов 12 евро. Lidl стоит того.
10: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
11: Ko Jāņos?
12: Jāņos!
13: Ура! Лето! Уикенд! Летняя одежда и обувь со скидкой 20%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 рабочих дней.
14: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии. Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.

0: один, он один. Он есть. У меня есть доказательства. Смотрите.
1: Я за зиму. Там же зимняя рыбалка. Самая хорошая погода, когда минус.
0: Ну вот, нашли, нашелся. Это любитель зимней рыбалки и зимушки. Ну и даже фотография в аватарке, она зимняя. Она как раз-таки зимней рыбалки. Замечательно. Интересный человек.

0: До 30 июня. В магазинах «Айбе» лучшие предложения. Томатный соус «Спилва» 510 граммов. Всего 1 евро 39 центов. Шашлык из куриного мяса в маринаде «Кебаб». От «Резекнес Галяс Комбинац» 800 граммов. 4 евро 99 центов. Плавленый сыр «Дзинтерс Классический». 200 граммов разные виды. Всего 1 евро 69 центов. «Айбе» всегда под рукой.
1: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Детралекс. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Детралекс в день. Рекламодатель Сервье Латвия. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 7 июня. Куриные ножки Тякова, евро 59. И покупая мороженое Полз, пломбир Полз в вафельном конусе. В подарок. Мего. Просто, удобно, рядом.

0: интересно, еще один праздник я нашла сегодня для вас, о котором можем поговорить. Это Международный день спойлеров. Очень странный праздник, мне кажется. Ну вот кто эти люди, которые вот это вот все придумывают? Это что-то... Это как? Это люди собираются вместе, чтобы портить друг другу впечатления от фильмов, сериалов, книг, не знаю, что угодно, да, наверное, вот они утром даже желают друг другу хорошего дня. И с праздником, кстати, убийца Дворецкий. Ну, как-то так, я не знаю. Или, ну, как это, день, как день непрошенных советов, да? Ну, зачем он нужен? Не нужен? День или день медвежьей услуги. Это примерно вот что-то из той же области. Но на самом деле я все-таки решила порыться и понять, для чего, кто это придумал и зачем. Международный день спойлеров, оказывается, обычно отмечают в шутливом формате. И идея праздника, в принципе, напомнить о феномене спойлеров, да, о том, что информация о сюжете, концовке или там важных каких-то поворотах может испортить впечатление тем, кто еще не смотрел этот фильм, не дочитал книгу или там не прошел какую-то компьютерную игру. Но важно то, что граница, вот эта граница, когда вот ты рассказываешь про фильм, и не все люди чувствуют, далеко не все люди чувствуют эту грань, говорить или не говорить. Лучше, мне кажется, иногда вообще ничего не говорить. Но у меня есть тоже для вас спойлеры. Такие мощные. Очень скоро мы услышим трек «Ascent» от Деска. Но эти спойлеры можно, можно. Разрешены также «Beautiful Places» от DJ Tiësto и Brianna Grace и много другой музыки. Очень скоро.
1: Gatavot visus iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam. Dzeltenā paprika 2,59 eiro kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 eiro kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 eiro. Rimi.
2: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
3: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 8 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Оливковое масло Гочче Доро 4,99 и бумажные полотенца Ренова 99 центов. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
4: Top Radio. We love summer.

радио о погоде. Сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками с юго-запада. Однако дождевая зона достигнет юга Курземе только вечером. Ветер подует слабо или умеренно с юго-востока, достигая в середине дня порывов до 15 метров в секунду. В некоторых районах страны температура воздуха сегодня до плюс 18 и 25 градусов местами. В Риге день начнется с солнечной погоды, но во второй половине дня облачность будет усиливаться, однако осадков не ожидается. Во второй половине дня ветер станет порывистым. Воздух в столице прогреется до плюс 24.

Хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: В Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

запасом каких-то маленьких чудес, возможно. На дворе 4 июня, день, когда лето уже точно чувствует себя хозяином. Настроение может появиться буквально из ниоткуда. Любимая песня, кофе, случайная улыбка. Кстати, ваша улыбка для кого-то как раз может быть тем самым приятным чудом.

0: Еще не пользуешься приложением Megodraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Megodraux. Для друзей дружеские цены.
1: Stihl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stihl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
2: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали, вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
3: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Гречка вкусная.

вечно красивые. Сегодня день рождения у Анджелины Джоли, тоже красотка та еще, одна из самых известных актрис современности. Многие, кстати, думают, что ее карьера началась с Лары Крофт, да. Но настоящий прорыв у нее случился, на самом деле, раньше. За роль в фильме «Прерванная жизнь» Джоли получила свой Оскар. И именно тогда она доказала, что она не просто эффектная красавица-красотка, а серьезная актриса. А это для любой красотки, в принципе, очень сильно важно, да, там, той же Мэрилин Монро, о которой утром сегодня говорили, тоже это было бы очень хорошо сыграть что-то такое драматическое, что-то такое необычное, не просто красавицу. Та же самая Марго Робби, да, тоже у нее была роль... Да забыла я, как называется фильм. Но, в общем, да, у каждой красотки должна быть такая ugly role, так называется. То есть некрасивая какая-то роль, чтобы доказать, что она больше, чем просто красавица. Есть, кстати, интересный факт по поводу Джоли, несмотря на мировую славу, и на то, что, ну, как бы ее любят как актрису. Ей сегодня, на данный момент, интереснее работать режиссером. То есть у нее нет больше рвения быть в кадре. Ей это намного интереснее, чем самой сниматься в кино. Но на самом деле в ее коллекции и Оскар, и Золотые глобусы, их там три десятки других номинаций и призов, культовых ролей. Но, кстати, все равно для миллионов зрителей она все еще остается именно той самой Ларой Крофт. Для более молодого поколения она та самая Малефисента. Ну что, с днем рождения! С днем рождения! Анджелина Джоли, 51.

0: Мартин Гаррикс, это их один из последних треков. Repeat It. А также новинку услышим скоро. Это Биби Рекса, это Дэвид Гетта. Sad Girls скоро.
1: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
2: Ура! Лето! Уикенд! Летняя одежда и обувь со скидкой 20%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 рабочих дней.
3: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
4: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
5: В магазинах «Друга» сцены на прогулке. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. «Друга»с. Почувствуй красоту.
6: Ту я виста майко Яньос.
7: Протамс. Яньос, Яньос Артоп. Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 eiro un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 eiro. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
8: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
9: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополы оптика ЛВ.
8: Метрополы. Видеть и увидеть.
10: Laiks kādam pasākumam, ballītei, teambuildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums Uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 26220006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.

0: информация от нашего постоянного слушателя.
1: Лабрица, лучшее радио
0: Лабри,
1: в мире.
0: Доброе утро.
1: Тут такая небольшая дорожная информация. Там те, кто именно в центре, прямо около Ригл, около Централ Стации катается, там ни один светофор не работает. Будем очень аккуратны, смотреть по сторонам и соблюдать правила. По знакам хотя бы, да, светофоры не работают. И очень-очень внимательно надо ехать смотреть это все дело. Спасибо.
0: Спасибо вам большое. Ну и еще добавочек.
1: И регулировщиков тоже нету.
0: Регулировщиков нет.

0: даже вживую исполнил. Мне очень понравилось, очень душевно. Также What Would I Do от Джона Ньюмана и 642 услышим очень скоро.
1: Коянюс!
2: Янюс, Янюс!
3: Отличные предложения для вашего дома и сада в магазинах «Юск». Сэкономьте до 60% на садовой и домашней мебели, шторах, предметах интерьера, подушках и матрасах. Покупай также на «Юск.ЛВ».
4: «Сосед» на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 7 июня. Куриные ножки Тякова, евро 59. И покупая мороженое «Полз», пломбир «Полз» в вафельном конусе. В подарок. Мего. Просто, удобно, рядом.
5: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
6: Lidl v Latviji уже 5 лет. Четверга. Черешня 1 килограмм 7,49. Свиной карбонат 1 килограмм 3,49.

0: все время зря. Стыдно, мне стыдно.
1: Давай мы тебя, ну, раз ты сама себя позоришь, да. Давай мы тебя тоже как бы пристыдим вместе все с радиослушателями.
0: Давай.
1: Знаешь, как вам стыдно за нее?
0: Да, вообще, это днище. Да, тяга к шопингу присутствует.
1: Книга как раз таки и называлась, да, как излечиться от шопоголизма.
0: Возможно, в следующий раз.
2: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.

Ну а сейчас о погоде. Сегодня в Латвии небо постепенно затянет облаками с юго-запада. Дождевая зона достигнет юга. Курсом и ближе к вечеру. Ветер подует слабо или умеренно с юго-востока. В некоторых районах страны в середине дня достигая порывов до 15 метров в секунду. Температура воздуха сегодня до плюс 18 и плюс 25 местами. В Риге в первой половине дня солнечно, а во второй половине облачность увеличится. Осадков не ожидается, но ветер станет порывистым. А воздух в столице сегодня прогреется до плюс.

хулиганить. Сделать непривычно, делать по-другому совершенно. Я знаю, что вы все привыкли к треку A Bar Song от Шабузи именно в таком варианте. А слышали ли вы когда-нибудь его оригинал? Нет, не слышали? Ну так погнали. Как же я могу вам не включить оригинал? Именно на этих нотах я с вами прощаюсь. Сегодня с вами была Рузанна. На эти два часа было кайфово с вами вместе. И услышать.

0: Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц.

Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

который уже не поверю. Третий раз будет система, а сегодня, друзья, четверг, четвертое. И кажется, нам не солгали. Лето в этом году наступило по календарю, и это потрясающе. Если помните, весной 1 марта наступило по календарю. Вот не забуду никогда. Наступило новое время года, и все сугробы такие, бап, и нету. С летом то же самое в этом году. Получается, осень тоже придет 1 сентября. Извините, что я говорю об этом. Просто не будем тратить летние дни впустую. Пожалуйста, гидрируйтесь, живите полноценной жизнью. Признайтесь сегодня кому-нибудь в любви. Вы ничем не рискуете. Максимум с вами перестанут общаться. Не первый, не последний раз, друзья. Вы слушаете ТОП-радио, правильно делаете. Ближайшие 3 часа вместе проведем. Но это ли не здорово?

0: всего.
1: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
2: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 8 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Оливковое масло Гочче Доро 4,99 и бумажные полотенца Ренова 99 центов. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
3: Citaruna. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanā ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija, Merrill Din Cup 400 gramu 5 eiro. 99 centi. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam. Uz Latvijas lepnums LV.
6: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья со свининой 1 килограмм 3,99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 6,99. Lidl стоит того.
7: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Битте вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Битте и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bit.lv. Битте.
8: До 30 июня. В магазинах Айбе лучшие предложения. Томатный соус Спилва 510 граммов. Всего 1 евро 39 центов. Шашлык из куриного мяса в маринаде кебаб от Резекнес Галяс Комбинац 800 граммов 4 евро 99 центов. Плавленый сыр Зинтерс классический 200 граммов разные виды. Всего 1 евро 69 центов. Айбе. Всегда под рукой.

0: Ничего себе! Знаете, это фраза, которую можно произнести с разной тональностью. Она такая универсальная, что с ее помощью можно выразить все на свете. Тем временем сегодня различные праздники. Хочу поздравить. Некоторые очень хорошие. Более того, редко бывает, когда столько хороших праздников. Давайте посмотрим. Сегодня день спокойного общения, даже если тебя немного подгорает. Сегодня день правильного отношения к себе. Я имею в виду лучшего отношения к себе. День, когда ты наконец-то уже свыкнешься с мыслью, что ты норм. Сегодня день коллектива, где никто не спекулирует. И еще сегодня день командной работы и семейного уюта, дорогие друзья. Хочется поздравить абсолютно всех, кто имеет хоть какое-то отношение к этому празднику. Ну или, если, например, у вас в приоритетах хорошее отношение к окружающим. Однако не забывайте, что что во мне, то вовне. И если позаботиться о хорошем настроении, то это обязательно будет, что называется, на глазах у окружающих тоже. Появится, проявится, и вы сможете ощутить прелесть того, как детская песенка «От улыбки станет всем светлее». Как эта песенка была права все это время. Попробуйте, дайте сегодня шанс. Вон сколько прекрасных календарных дат. И день только начинается. Поздравим друг друга.
1: Это дневной.

Чего тебе сейчас хочется? Курочку от Макдональдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдональдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные маг-наггетсы и пикантные сырные кусочки.

0: Добавляй два соуса. Курочка.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, eiro 79 un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 eiro. 450 grami cūgaļas steika Melnais barons 2,59 un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces vispār eiro un 9 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Хочешь выиграть 10 тысяч евро? Участвуй в чемпионате «Пикник». Раздели сырную палочку на 30 волокон, побей рекорд и получай призы. Подарки всем участникам. Встречаемся 13 июня в Межапарке. Подробности picnic.eu/lv.
3: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «СТД», Уриаш, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека

Слушайте, друзья, беда небольшая. Поговорим об одежде, давайте. Потому что эта тема поможет нам с вами сблизиться немного. Хочется немного о себе рассказать. Я помню времена панк-рококо, друзья. Помню. Джинсы, скини. Сейчас это уже дурной тон. А я прям застал времена, когда это был тренд. Теперь я купил себе вот... как это, по выгодной цене, очень хороший деним, сносный прямо. Ну и он, что называется, как это, бэгги. То есть прям крупный такой фасон, уверенный. Я такие брюки в школе носил, когда очень сильно хип-хопом интересовался. И тогда это было, ну, что называется, red flag, потому что я из Венсполса, а у нас с неформалами был разговор, ну, такой, я бы назвал его, с прищуром немного смотрели на нас. И это было, с одной стороны, ну, не настолько табуировано, как могло бы показаться. Но, тем не менее, сейчас это снова в тренде. Очень многие взрослые ребята надевают как раз вот такие штанцы, которые мне очень-очень сильно в детстве понравились бы. А сейчас то ли выгодно.

говорил, то ли еще что-то такое. Вот, но возвращается в тренд вещи, которые раньше были, ну, откровенно стрёмные. Я не говорю про джинсы-трубы, нет. Я говорю, например, про спортивные штаны, которые под юбку надевают некоторые девчонки. Или безразмерная ковбойская клетчатая рубашка. Или, может быть, вот эти... грубоносые туфли, которые раньше носили только разбойники с большой дороги, опять-таки под спортивные штаны, туфли-казаки. Сейчас тоже можно произвести фурор, если правильно их скомпонуешь, покажешь, что называется, миру ансамбль фэшн, придешь в общество, и люди такие: ну это очень смело. Я считаю, что времена меняются в самом-самом неожиданном направлении. А штаны свои, вот эти, которые я купил, они примерочные лучше выглядели. Это из-за того, что свет правильно выставлен, зеркало начищенное. Ну, в общем, чистый маркетинг. Теперь, я думаю, эти штаны ждет судьба, ждет легкая гильотина, они превратятся в шорты. Решено, друзья. Давайте поговорим про одежду. Какую стрёмную одежду вы носили в детстве, друзья? 2-5-0-37. Пожалуйста, пришлите WhatsApp, а я с удовольствием в эфире его прочитаю. Спасибо. Это дневной.

0: и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга черешня 1 килограмм 7,49. Свиной карбонат 1 килограмм 3,79.

0: Limp Bizkit. Вы знали, кстати, что... Вы, наверное, помните эту группу. И вообще она для нас не чужая. Диджей, который в составе этой группы, Lior Demand, по прозвищу Диджей Литл, вообще-то уроженец Риги. Ничего себе! Да, а в целом, конечно, давайте не забывать о таких прелестях. Вот-вот, друзья, в тренд вернуться. Ну, во-первых, длинные шорты в клетку и футболка в дырочку, которая дышит, вот эта перфорированная, прекрасная. Помните, комик Щербаков часто говорил, поднимал эту тему. Вот эта мужицкая мода. Не равен час, поскольку, как это, пути кутюрье неисповедимы. Что еще? Что еще? Мне, говорит, купили дубленку местного производства. Выглядела как тулуп, весила 5 кг, на ходу расстегивалась. Это было в суровые 90-е, и я учился в 7 классе. Не подписался, дружище, но спасибо большое. Да, и Женя пишет, сейчас прочту вам. Прочту вам сообщение и поставлю песню, чтобы очень много времени эфирного не занимать. А сейчас уже не помню точно. То ли с деньгами было туго. Мама каких-то модных журналов начиталась. На мое 1 сентября в 1 классе сама сшила рубашку. Материал был похож на тюль для окон. В общем, у меня есть фото, где я на линейке 1 сентября вот в этом произведении. Во-первых, руками сделано, верно? Со временем ты перестаешь на эту тему кринжевать, понимая, что именно сам handmade фактор очень важен. Так что поклон всем тем, кто, Евгений, помогает вам замечательно выглядеть. Ну, а во-вторых, я повторю, не ровен час, такая штука вернется в тренд, и вы станете заправский модник.
1: Топ Мьюзик. Песня из Топ 20.
2: Это Топ 20. Топ Радио. Бронзовый призер этой недели. Место номер 3.

подходит к концу, друзья. Мы за это время поздравили друг друга с прекрасными праздниками. Вас больше нигде с такими праздниками не поздравят, имейте в виду. А еще обсудили такую животрепещущую тему, как фэшн, поскольку лето действительно пришло, а мы уже на этой неделе неоднократно упоминали, что лето надо провести так, чтобы оно тебя не провело. Об этом мы продолжим говорить уже в следующем часе, но пока четверг, 4 июня, потрясающий пока день. В том же духе давайте продолжать.

0: в Латвии час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатва 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Эфир. За хитом.
1: Добрый день, уважаемые друзья! Если вы только что к нам присоединились, очень веселая дневная смена проходит. Мы столько всего уже успели с вами обсудить. А я все еще не подарил вам свой топ-3 по 3. И сегодня мы начнем...

Ну и на третьем месте Jay-Z. Вы представляете, у Jay-Z дебютный альбом вышел в 96-м году. Это значит, что он будет отмечать 30-летие своего легендарного Reasonable Doubt альбома, который является, что называется, образчиком первого альбома. Это отдельный термин, о нем тоже когда-нибудь поговорим. Ну и еще два топа я вам расскажу, наверное, в течение часа, когда придумаю. А пока спасибо за внимание.

Надо же вам про спорт рассказать. В НБА стартовала финальная серия, и в дневном эфире на Топ-Радио часто обсуждаются спортивные события. Интересное, достойное. Надо сказать, что оно еще и имеет непосредственное отношение к нашему спорту, поскольку, несмотря на то, что ни в Нью-Йорке, ни в Сан-Антонио, команда, которая спорит за победу в сезоне, не играют больше наши легионеры, но Порзиндис выступал за Нью-Йорк, а Давис Бертанс весьма неплохо выходил на замену в майке Сан-Антонио Спёрс. Это было несколько лет назад. Очень классно о себе оставил впечатление Давис Бертанс. Очень многие называли его Левин Лазур, потому что он выходил и бросал трехочковый с процентажем где-то около 35. Это очень элитные цифры, когда у тебя залетает с трехочковой чаще, чем однажды за три попытки. Но не суть, не суть. Новость в том, что Нью-Йорк одержал победу в первом матче серии. Сейчас вырвался вперед. Матч проходил в Сан-Антонио. Гостевая победа — это очень ценно. И давайте посмотрим на статистику. Команды обе завязаны на своих лидерах. Виктор Вимбаньяма в отчетном матче набрал 26 очков за Сан-Антонио. А Джейлен Брансон, ну, прям звезда вечера. Звезда Нью-Йорка, звезда вечера. 30 очков в первой в карьере игре финальной серии. Такое яркое выступление. Не сломался парень. Только что я в Ютубе посмотрел хайлайты матча. Все молодцы, но победители, как всегда, победители наслаждаются безалкогольным.

0: это на Топ-Радио, друзья.
1: Это дневной эфир. За хитом.
0: Да будет прекрасное настроение. И для этого, конечно, помогает, например, поход в гости. Гости приходили, и я кормил, поил, утром голова от заботы болела. Вы, наверное, знаете, вам это должно быть не понаслышке. И мы очень много обсуждали, знаете что? Кто с чем не расстается? Я имею в виду материальный мир. Вот что кто носит в сумке? Один мой товарищ всегда смотрит погоду перед выходом. У него такая привычка. И прям не забывает зонтик. Вы представляете? Потрясающий эффект, когда у тебя дождь на улице, а ты одет по погоде, а не как обычно. То есть этого человека просто невозможно застать врасплох, потому что он реально готовится перед тем, как выйти из дома. Какой-то удивительный мозг. А другой мой товарищ всегда ходит с фотоаппаратом, потому что он уличный фотограф и совершенно из другого мира. Приятно, что всегда можно поговорить про Пинхасова или про этого Анри Картье-Брессона. Невыносимый, короче, человек. Да-да, такие друзья тоже нужны. Каждый по-своему хорош и невыносим. Что в моем рюкзаке? Мы тоже поговорили. Открыли мой рюкзак, а у меня там MacBook и просто тонны исписанной бумаги. Я с возрастом перестал обходиться без ручной писанины. Обожаю. Просто даже если нечего делать, тут два варианта. Или написать от руки что-нибудь, или залипнуть в рилзы. Такой уж я человек.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Утро начинается не с кофе, а с них.
2: Бесконечно просто. Не понятно вообще, откуда у человека деньги. Конечно, рассказывал, ну, так обычно. Значит, ну, это часть, наверное, не стоит рассказывать. А, это самое интересное. А ты просто потратил время зря. Стыдно, мне стыдно.
3: Давай мы тебя, ну, раз ты сама себя позоришь, давай мы тебя тоже как бы пристыдим вместе все с радиослушателями.
2: Давай.
3: Знаешь, как вам стыдно за нее?
2: Да, вообще, это днище. Да, тяга к шопингу присутствует.
3: А книга как раз таки и называлась, да, как излечиться от шопоголизма.
2: Возможно, в следующий раз.
1: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10. Top Radio. We love summer.

0: Латвии. 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

фанаты Гарри Поттера смотрят, слушают, конечно. В том числе, потому что это удивительная вселенная, она классно прорисована. По-моему, любить Гарри Поттера — это прямо добрый тон. Это бон тон, как говорят мои французские друзья. Так вот, одна японская рукодельница, девушка, создает печенье, которое распределит вас на случайный факультет Хогвартса. Представляете? Возможно, вы уже в курсе, но я просто проартикулирую на случай, если вас интересует. Отнесите себя к какому-нибудь из... факультетов. Значит, мы переносимся в школу Хогвартс, и здесь у нас Гриффиндор. Там был Гарри Поттер. Непосредственно в Гриффиндоре его шляпа-распределитель отправила на кафедру, где храбростные, честные рыцари, решительные, добрые. Ну вот это сыновья маминой подруги, ты понимаешь? Еще был факультет Слизерин. Друзья, записывайте, кто на что записывается. Слизерин — это амбициозные, хитрые, целеустремленные лидеры. Это, ребята, тебе повезло, ты не такой, как все, ты работаешь менеджером. Также напоминаю о существовании такого факультета, как Когтевран. Извините, я сам впервые произношу это слово. И там были мудрые, умные, креативные, проницательные, юморные ребята. Я подозреваю, что речь о современных айтишниках или архивариусах. Ну и также Пуффендуй. Ой, какое название, господи. В Пуффендуе занимаются трудолюбивые, терпеливые, лояльные, честные, без предрассудков ребята. Теперь осталось только выяснить, кому в какой факультет. Напишите, где...

0: вам ближе? Джон, Пол, Джордж или Ринго? А может, Донателло, Леонардо, Микеланджело или Рафаэль? А может, Андроид или Apple? В общем, все мы свое место в этом мире найдем.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 6.

0: Grila Grill Friend. Jaunie puspārņi, gaileņu marinādē, šķiņķi, gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašlīks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Visu vai neko.
1: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 7 июня куриные ножки Тякова евро 59. И покупая мороженое Полз, пломбир Полз в вафельном конусе. В подарок Мего. Просто, удобно, рядом.
2: Для мощного лета выбирай Теле 2.

0: электронные устройства. Kaukāza dienas Peikalos Maksimā izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda 1 litrs 2,29 €. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
1: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Битте вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Битте и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bit.lv. Битте.
2: Латвияй ир. Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
4: Atsoki, tiežasti i boļ v nagah? Preparat Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Детралекс в день. Рекламодатель Сервье Латвия. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.

Я на самом деле считаю, что Дженнифер Лопес — это один из самых крутых примеров творческого долголетия. Давайте посчитаем время. Сейчас 2026 год. Первый раз Дженнифер Лопес засветилась в большом поп-проекте, ну, не побоюсь этого слова, году в 93-м. Да-да-да, это правда. А Дженнифер Лопес работала в подтанцовке у суперпопулярной тогда сестры Майкла Джексона Джанет. И она достаточно много экранного времени, ну как много, в разумных рамках много экранного времени получила в одном из ее клипов. Она играла массовку, но уже было понятно, что девчонка приятная. Затем вот так вот она через танцы, через кардебалеты всевозможные оказалось, что называется, в авангарде сценического искусства. Записала весьма успешную пластиночку. Году это в 99-м появился первый сингл. Я, может быть, пару лет путаю в одну или другую сторону, но это было еще в 20 веке. Вы знаете, уже прошло больше четверти нового столетия. Дженнифер Лопес по-прежнему продолжает выпускать песни, ходить в качалку, потому что, вы согласны? Мне кажется, это проглядывается. Человек прямо пашет. И годы меняются, а Дженнифер Лопес как будто пьет из фонтана молодости. И да, это действительно был пост во славу нашей с вами Женечки.

так подержал, называется «Антихрупкость». Автор бестселлера «Черный лебедь» Насим Талеб довольно трезво в этой книге размышляет о современном обществе, о том, как важно принимать вызовы. Отсюда как бы название «Антихрупкость». Если вы из строительной индустрии, то вам этот термин знаком. И речь идет о том, чтобы, не бояться того, чтобы испытывать любую форму стресса, поскольку она, именно эта самая антихрупкость, вас и сформирует. По-моему, это хороший вайб, такую книгу вот удалось в руках подержать. Никому ничего не предлагаю, не продаю, просто название классное. А про хрупкость вообще хотел что-нибудь еще рассказать. Повертел это слово во рту и понял, что в европейском государстве, условно говоря, в Голландии, велосипеды производили и заказчикам отправляли по почте. Ну, как по почте? Посылочка. Распакованный, велосипед часто оказывался битым, поскольку, где-то там в аэропорту уронили или еще что-то такое. И тогда на упаковке стали маркировку помещать. Что-то связанное с хрупкостью. По-моему, это был телевизор. Указывали, что в упаковке, уважаемые грузчики, не что-нибудь там, а телеки. Поэтому, пожалуйста, поосторожнее. И вы знаете, коэффициент поломанных велосипедов, которые приходили к заказчикам, снизился чуть ли не в 300 раз. Удивительно. New entry.

0: Nu, labi, četri.
1: Četri. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pat nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
2: Pagi, ko? Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Вперед! В магазинах «Другас» цены на прогулки. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. «Другас» – почувствуй красоту.
4: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
5: Топ Мьюзик.
3: Прямо сейчас.
5: Песня из Топ
6: 20. Это Топ 20.
3: Топ Радио. 19-я позиция.

выходные, что планируете делать, это довольно важно, потому что летом у нас сколько уикендов? 12 получается. И первый стартует уже прямо сейчас. Я напоминаю, в этом году очень повезло. Лето вот прям, знаете, такое ровненькое, как работа хорошего финского такого устройства, распиливающего, например, древесину, харвестера такого. Вот он провел своим устройством.

Обязательно выходные. По-моему, это вдвойне круто, особенно когда, например, другие работают, вы отдыхаете, вы работаете, отдыхают другие. Поскольку, с одной стороны, конечно, досуг, но с другой стороны, где ты денег заработаешь на то, чтобы эти досужие моменты проводить? Поэтому мы рекомендуем здесь, на Топ-Радио, вам, дорогие друзья, не терять летних денечков. Просыпайтесь, пожалуйста, пораньше. Рано-рано утром выходите на побережье какого-нибудь водоема, еще лучше Юрмальского пляжа, и лепите из песка скульптуру бобра. Top Radio. We love summer.

0: из Foy. Все это, как вы догадались, ожидает нас совсем скоро. Не вздумайте переключаться.
1: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от Макдональдс.

Московский, вы не поверите, вот такое льняное поле красивое, и вот солнце светит, прекрасный погожий день, и ветер, он как будто такими волнами прижимает к земле травы, и хочется, знаете, хочется сесть вот на изгородь, чтобы рядом молодая Маргарита Терехова присела и побеседовать, друзья, это правда очень красиво, очень. А потом же сегодня солнышко, оно станет в один момент уже горизонтально так светить, и дело ближе к вечеру. И вот в тот момент можно будет взобраться на Плявниковскую возвышенность, так называемую, и там будет старец мудрый сидеть, и он смотрит тебе в глаза и такой говорит: «Ты чё, какой я старец? Мне 35, я моложе тебя!»

0: В Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Нет, друзья, я не сошла с ума, и мой микрофон не включился случайно, пока я разминала дикцию перед эфиром. Просто сегодня эта скороговорка как никогда, кстати. Четверг, 4 июня, 3 часа дня, и это начало дневной смены. И я предлагаю провести ближайшее время вместе. Меня зовут Лина Исаева. Вы на Топ-Радио? Давайте побудем немного рядышком. Поехали!

0: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Nu, labi, četri.
2: Četri. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pat nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
3: Pagi, ko?
4: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Kas noticis?
6: Viņš smējās par mani.
5: Es tevī klausos, es tevi dzirdu.
7: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7up 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
9: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали, вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
10: Утро начинается не с кофе, а с
11: ней. Только со всеми мутила, но выбрала. Скажи,
12: пошел ты, козлина.
13: Я тебе, ты тот человек, который первый должен об этом узнавать.
11: Про твои проблемы, к сожалению, да.
13: Нет, не мои, а это общее, общечеловеческие. В данном случае.
11: Тогда мне плевать.
13: Ладно.
11: Ты это смотрела 3 часа.
13: Простите, ребят, за этот хейт, может, кому-то нравится. Вот такая проблема тебе. Походу, ну, в этом мире это не главная, походу, проблема.
14: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
15: Вы лучшие помощники в саду от Parkside. В магазинах Lidl с 4 июня. Комплект аккумуляторной мойки высокого давления 59 евро. Аккумуляторный триммер для травы 29 евро. И аккумуляторные ножницы для травы и кустов 12 евро. Lidl стоит того.

такую детскую песенку, что нас стоит дом построить, нарисуем, будем жить. Так вот, оказалось, то, что раньше было детской выдумкой, для современных технологий это стало вполне выполнимой задачей. Во Франции появился крупнейший в стране многоквартирный дом, напечатанный на 3D-принтере. Причем все несущие конструкции напечатали прямо на строительной площадке. Сам дом удалось напечатать всего лишь за 34 дня. Это оказалось даже быстрее, чем планировали сами строители. И самое любопытное, что рядом стоит почти такой же дом, построенный традиционным способом, а на него ушло примерно на 3 месяца больше времени. Так что фраза «напечатать себе жилище» постепенно перестает быть шуткой и начинает становиться вполне реальным вариантом.

0: до 30 июня. В магазинах «Айбе» лучшие предложения. Томатный соус «Спилва» 510 граммов. Всего 1 евро 39 центов. Шашлык из куриного мяса в маринаде «Кебаб» от «Резекнес Галяс Комбинац» 800 граммов 4 евро 99 центов. Плавленый сыр «Дзинтерс Классический» 200 граммов разные виды. Всего 1 евро 69 центов. «Айбе» всегда под рукой.
1: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
2: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Еще не пользуешься приложением Мего Драукс? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.

стоять в пробке. Не стоит брать пример с одного блогера-миллионника, о котором сейчас активно пишут в новостях. А все потому, что он недавно решил, что раз уж у машины есть автопилот, то можно ставить ее прямо в заторе и сходить в магазин за чипсиками. Эксперимент получился эффектный. Правда, выяснилось, что технологии будущего уже наступили, а правила дорожного движения пока что остаются вполне старыми. Теперь ему может грозить серьезное наказание. Так что, как говорится, технологиям доверяй, но из машины все-таки не выходи.

0: В Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

час нашей дневной смены. На часах 4 часа дня, и знаете, мне кажется, что многие согласятся, что четверг ощущается как 16.00. Вот 16.00 и все тут. Уже не начало дня, но еще и не вечер. Уже не начало недели, но еще и не пятница. Такое приятное состояние между надо и уже почти можно. Но прямо сейчас и сегодня все совпало. И четверг, и 16.00 на календаре. И это Лина Исаева в студии Топ Радио.

электронные устройства. Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья со свининой 1 килограмм 3,99.

вместе с Топ-Радио. И вообще, вы заметили, какое оно дисциплинированное в этом году? Обычно лето опаздывает и делает вид, что забыла к нам дорогу в Латвию. А тут все прям четко было. 1 июня наступило, и тепло включили. А вместе с теплом, правда, начались и традиционные летние споры в офисах. Одним жарко, другим дует. Кто-то тайком включает кондиционер, кто-то тайком его выключает. В общем, сезон переговоров и поиска компромиссов официально открыт. Ну а мы давайте посмотрим, что же нас ждет в конце этой недели. И главный вопрос будет уже не температура воздуха в офисе, а температура за окном. Уже с вечера пятницы погода добавит немного драматургии, и синоптики предупреждают о дождях, грозах и сильных ливнях. Особенно на западе страны, в районе Леппы и Венспилса и других городов Курземе. А вот воскресенье пока что выглядит прям как настоящий подарок. Будет солнечно, ясно и до плюс 25 градусов тепла. В общем, если прогноз не перед

0: Сет, встречаем выходные! В магазинах Мего до 8 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Оливковое масло Гочче Доро 4,99 и бумажные полотенца Ренова 99 центов. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
1: Savas telpas, jaudīgāk

Все более-менее понятно, то с космической, как выяснилось, есть нюансы. Спокойная обстановка на Солнце закончилась, там произошли мощные вспышки, и теперь к Земле движется поток солнечной энергии, которая может вызвать довольно сильную магнитную бурю. И самыми непростыми днями синоптики космической погоды называют как раз сегодня, 4 июня. И вот что любопытно. Вспышка происходит где-то там, за 150 миллионов километров от нас, а почувствовать ее последствия некоторые люди могут вот здесь вот, у нас на Земле. Может быть, головная боль, усталость, сонливость, раздражительность. И все это в такие дни некоторые списывают именно на магнитные бури. Удобненько, согласитесь? Ну так что, если в ближайшие пару дней вам вдруг захочется лечь поспать пораньше или просто посередине дня, если такая возможность,

поменьше перегрузок и, опять же, его величество, хороший сон. Как показывает практика, сон остается самым надежным средством даже против проблем космического масштаба. Ну а нас пока что радости земные, очень летний трек сразу. Сейчас в эфире Топ Радио. Tu Corazón. Продолжаем.

напряженный, усталость накопилась, и все, чего хочется, это выключить телефон, никого не видеть и сбежать куда-нибудь подальше. И, внимание, друзья, возможно, это ваш шанс, потому что в Шотландии на продажу выставили целый необитаемый остров. Стоит он примерно как квартира в пригороде Лондона. В комплект входят скалы, дикие пляжи, тюлени, дельфины и практически полное отсутствие людей. Правда, есть один нюанс. Питьевую воду туда придется завозить самостоятельно с собой. Но если желание побыть в одиночестве действительно сильное, думаю, многих это не остановит. Ну а мы с вами продолжаем быть вместе. И вот что будет сразу после рекламы.

0: 30 июня. В магазинах «Айбе» лучшие предложения. Томатный соус «Спилва» 510 граммов. Всего 1 евро 39 центов. Шашлык из куриного мяса в маринаде «Кебаб» от «Резекнес Галяс Комбинац» 800 граммов 4 евро 99 центов. Плавленый сыр «Дзинтерс Классический» 200 граммов разные виды. Всего 1 евро 69 центов. «Айбе» всегда под рукой.
1: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от «Макдоналдс». Вкусные новости для всех фанатов курочки от «Макдоналдс». Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные «Макнаггетсы» и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
2: «Лидл» в Латвии уже 5 лет. С четверга черешня 1 килограмм 7,49. Свиной карбонат 1 килограмм 3,79. И творог 550 грамм 2,59. «Лидл» стоит того.
3: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplementu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor.

Тян, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 7 июня куриные ножки Тякова €59. И покупая мороженое Полз, пломбир Полз в вафельном конусе. В подарок Мего. Просто, удобно, рядом.

0: делать.
1: Ладно.
0: Ты это смотрела 3 часа.
1: Простите, ребят, за этот хейт. Может, кому-то нравится. Вот такая проблема тебе. Походу, но в этом мире это не главная, походу, проблема.
2: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.
0: Коянюс.
3: Янюс, Янюс.
4: Top Radio. We love summer.

для кого-то другого, правильно? Чего раскидываться? Кайго, Калет Гриффин. 8 место по итогу прошлой недели. Заходи, поддержи, а после рекламы Леонид Руденко на дачу. Все, кто на даче, отдельный привет.

0: реакционные устройства. Хочешь выиграть 10 тысяч евро? Участвуй в чемпионате «Пикник». Раздели сырную палочку на 30 волокон, побей рекорд и получай призы. Подарки всем участникам. Встречаемся 13 июня в Межапарке. Подробности picnic.eu/lv.
1: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
2: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
1: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
2: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
1: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
3: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья со свининой 1 килограмм 3,99. И молотый кофе Лофбергс 500 грамм 6,99. Лидл стоит того.
4: Скайстым светким ун лелием сапнием. Извайлес Ориго давану карты. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti

Бабенко и дача. Кто сейчас на даче? Признавайтесь. 2-5-0-37. А у нас тут поздравления. Добрый вечер. Можно, пожалуйста, конечно, можно поздравить нашу любимую дочь Анжелику. Анжелику Бабейкину, правильно я прочитал? С 18-летием. Вот, аплодисменты даже. Пожелать ей крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях. Пусть ее мечты и желания исполняются. С любовью, родители. Поздравляем. Что еще пожелать? Так что, если есть какие-то поздравления, да? Поздравления. Я нашел тут правильную музыкальную композицию, да? 18 лет, все только начинается. Да, кто помнит, когда ему 18 исполнилось? Забирай меня скорее, мы присоединяемся к поздравлениям. Поехали!

день. Интересно, я до конца лета так буду считать? Наверное, нет. Мы вот сейчас радуемся. Лето, пройдет неделя, другая, мы уже привыкнем. Хоп-хоп-хоп и сентябрь, да. Так что наслаждайтесь, не упускайте летние денечки теплые. И сегодня я не упускаю возможность заглянуть в календарь. Не могу не пройти стороной день. Всемирный день гаража. Да, всем, кто сейчас... Есть такие, кто в гараже сейчас слушает? А? Рассказывайте. И я думаю, поговорить про гаражи надо, потому что лето — это сезон гаражей, кто-то свои там железных коней своих реновирует, ремонтирует, мопеды, мотоциклы, велосипеды, и, в общем, все про гараж сегодня, да, в такой день, и можете продолжить даже фразу «а вот у меня в гараже», да, или «что у вас такого особенного?»

прям все есть. Мопед, велосипед, скутер, водный мотоцикл. Что у вас там рассказывает? Сегодня про гаражи общаемся, да? А какой у вас гараж, да? Чем вы можете похвастаться? 2-5-0-37. Также привет, поздравления. Дорожная информация по вечерам актуальна.

0: Еще не пользуешься приложением MegaDraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. MegaDraux. Для друзей дружеские цены.
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эусерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
2: Ура! Лето! Уикенд! Летняя одежда и обувь со скидкой 20%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 рабочих дней.
3: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
4: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
5: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополе Оптика ЛВ.
4: Метрополы. Видеть и увидеть.
6: В Золанде распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Золанду со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Золанду.
7: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
8: Lidl в Латвии уже 5 лет. С четверга черешня 1 килограмм 7,49. Свиной карбонат 1 килограмм 3,79. И творог 550 грамм 2,59. Lidl стоит того.
9: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
10: Man ir pāri!
11: Esmu tepat. Ej, es tev palīdzēšu.
12: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
0: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 8 июня особо выгодные цены с MegaDraux. Оливковое масло Gocce Doro 4,99 и бумажные полотенца Renova 99 центов. MegaDraux. Для друзей дружеские цены.

0: У кого-то была когда-то мечта, свой гараж, и он добился этой мечты. Сергей пишет, для жены гараж — это место, где лежит хлам, а для меня склад очень нужных вещей, которые однажды обязательно пригодятся. 130 лет, кстати, как празднует этот праздник, Всемирный день гаража. В следующем часть продолжим на эту тему и не только. WhatsApp 250037.
1: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

4 с четвертью часа. No, it's 6 и 5 минут где-то. Привет из Германии. Наш гараж. Мотоцикл Honda VFR, машины Honda Accord и Honda Civic. Хорошего вечера. Что-то мне кажется, вы неровно дышите в сторону Honda. Сегодня Всемирный день гаража. Что у вас творится в гараже? WhatsApp до 5:07. Calvin Harris, Jay-Z и Satisfy.

0: с нами.
1: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apģērbam 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Konfektes Raffaello vai Ferrero Rocher 200 vai 260 grami 6,99 €. Rimi.
2: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
3: Латвияй ир. Дарītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
5: Atsoki, tiežasti i boļ v nagah? Preparat Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.

парк ставить. Жалко пачкать. Там теперь только велосипеды, доски, лыжи, мотоцикл и остальная мелочевка. Жена говорит, что там жить можно, пишет Валера. Сегодня, да, международный день гаража. Если и вам есть чем поделиться, расскажите, можно прислать фотографии, как выглядит ваш гараж. 2-5-0-3-7, Sony Fadera, Clementine 2.

Топ-радио погоде. Завтра в Латвии переменная облачность. Осадки во второй половине дня, преимущественно в центральной и восточной части страны. Чуть меньше их будет на территории Курзема. Слабый юго-восточный ветер. Температура воздуха завтра днем на территории Курзема от 19 местами до 22 градусов. Латгала 22-24. В Земгла, Видзема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 21 и местами до 24 градусов.

пишет Кирилл, а что творится у вас в гараже? Есть еще время написать. Сегодня Всемирный день гаража. 130 лет уже как празднуем. Лет, сезон не только шашлыков, не только поздних летних вечеров, но и про гаражи не забываем. Ромпасо.

0: лучшие помощники в саду от Parkside. В магазинах Lidl с 4 июня. Комплект аккумуляторной мойки высокого давления 59 евро. Аккумуляторный триммер для травы 29 евро. И аккумуляторные ножницы для травы и кустов 12 евро. Lidl стоит того.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota Biz.

0: 4X un jaunā BZ 4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: До 30 июня в магазинах Айбе лучшие предложения. Томатный соус Спилва 510 граммов. Всего 1 евро 39 центов. Шашлык из куриного мяса в маринаде кебаб от Резекнес Галяс Комбинац 800 граммов 4 евро 99 центов. Плавленый сыр Зинтерс классический 200 граммов разные виды. Всего 1 евро 69 центов. Айбе. Всегда под рукой.

Фишка в моем гараже в том, что жена меня отпускает настолько, насколько надо. Ну, конечно, я там кручу машины, знакомым и не только. Извините, фото сегодня не смогу, да ничего страшного. Фото завтра могу отправить. А так, гараж в два этажа. Завтра пятница, ждем фото.

сегодня Всемирный день гаража. Не забудьте навести там порядок, и пускай все время находится тот ключ, который вам нужен. Сегодня после 7, как обычно, танцевальные хиты на русском, Russian Dance, дискотека, поэтому закончим сейчас этот довольно-таки спокойный Робби Уильямс Филд. Всем отличного.

здесь, но на танцполе нельзя стоять на одном месте. Ты спросишь, куда я пойду?

0: хрена тебе психолог, ты что, в себе не уверен?
1: Серьезно?
0: А вы сильно меня верили? Мерили и сравнивали, будто на рынке на картоночке складывали. У меня загоны как коробочку. Тут даже страхи, ошибок и комплексы. Скрытые эмоции.